Только тянь сказать, что вы мои золотые рыбки, мои чудные русалочки, ну и нептуны, красавцы, все это про вас. Но в этом случае не могла бы вам пожелать, чтобы морской прилив к вашим ногам выносил все то, о чем вам мечтается. И это сейчас не про квартиры, дачи и прочие меркантильные ценности, а скорее про то, что хорошее настроение, ощущение волшебного, поистине морского счастья в жизни вдруг бамс и появилось, как морская пена. Оставайтесь на русском, пусть все получится.

0: боюсь.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

лаврах и наслаждаться нашими бесконечными овациями. Но, к счастью, маэстро полон творческой энергии. Похоже, в его сутках как минимум 37,5 часов, потому что он умудряется и активный гастрольный график поддерживать, и быть замечательным супругом и отцом образцово-показательным, и песни новые выпускать завидным постоянством. Ну что, остается только Владимиру поаплодировать и также овациями встретить следующего гостя нашего эфира. Это Сергей Лазарев и свежая вещица «Компасы» на русском.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница вечер, да, что и говорить. Песня группы «Пицца» уже давно разобрана на цитаты и неспроста. У Сергея Приказчикова, что ни говори, невероятно тонкий слух. Он точно знает, как должен звучать современный городской романс, так, чтобы попадать абсолютно в каждое сердечко. Это я не только про нас, чувствительных барышень, говорю. Я точно знаю, что парни многие на гитарах песни его подбирают. Не могу сказать, что так же хорошо, как у маэстро получается, но, тем не менее, есть к чему стремиться. И вообще, это главное, вот тот самый романтический порыв, который есть у человека в душе и в сердце. Но уж как он выливается, насколько профессионально, насколько хорошо звучит, это уже дело десятое. Подпевайте любимым песням здесь, на русском. В ближайшее время совершенно точно будет кому подпеть. Группа «Серебро», «Артика», «Асти» и «Руки вверх». В ближайшие 20 минут я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра. Всем классной субботы.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные,
1: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
4: крутые игры,
3: крутая музыка.
4: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на Русском радио.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна.
4: И как бы ни старался, никак.
1: Русское радио.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Друзья мои, доброго и солнечного настроения желаю прямо из центра, довольно пасмурный, пока еще достаточно темный. Столица, чувствуется, что день сокращается, чувствуется, что лето идет к закату, но тем не менее настроение ого-го какое прекрасное, потому что я точно знаю, с той стороны эфира есть вы, и от этого жизнь начинает блистать яркими красками и даже немного отсвечивать малиновым. Неспроста. День малины отмечаем сегодня. Знаете ли вы о том, что более 200 видов этой чудной ягоды существует, и если хотите, чтобы сердце ваше работало как пламенный мотор, обязательно малину употребляйте. Ну и, конечно, не могу не гордиться вами, да и собой, пожалуй, тоже, потому как на моем дачном участке малина произрастает, и Россия в целом остается мировым лидером по выращиванию этой вкусной ягоды. Легкого, сладкого, летнего, малинового, очень душистого настроения хочется вам пожелать. И пусть любимые песни, которые звучат здесь, на русском, поднимают настрой, если он вдруг потерялся, ну а если и так все хорошо, пусть улучшают, нет предела совершенству. Иванушки Интернешнл уже совсем скоро, потом Ирина Дубцова, Николай Басков и моя Мишель. Все это на русском.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, раю, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

все-таки сильные стереотипы в нашей жизни. Весной предполагается влюбляться платонически, почти по-детски. Так, чтобы иногда только держаться за руку, в основном вздыхать на скамейке и смотреть на звезды. Ну а лето — время романов курортных, жарких, обжигающих. И да, когда хочется броситься в объятия и сказать: «Люби меня, люби». Вот это та самая страсть, о которой только что пела Елена Север здесь, на русском. Отпетые мошенники подхватывают музыкальную эстафету в столице. Проясняется, улучшается все-таки погода, а значит, день будет максимально хорошим вместе с русским.

0: Назад повернуть никогда не поздно, просто совершенно незачем, ведь вы там уже были. Значит, знаете все, что там позади осталось, а поэтому вариант только один – двигаться вперед. Хотя в русских народных сказках вечно всякие разные заморочки случаются. Говорят, направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – женатым будешь, ну и далее по тексту. Причем варианты все, как на подбор, какие-то незавидные. И только у нас здесь на русском «в какую сторону не отправься, все будет хорошо». Вот такой у нас перекресток своеобразный. Оставайтесь здесь, друзья мои, каждому из вас бесконечно рада. Прямо по курсу у нас Марфа, Артик Асти и Сергей Лазарев. Ну а что там позади осталось? Еще одна классная ночь. Впереди замечательное утро, перетекающее в волшебный выходной день.
1: На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
1: Реклама на русском. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вообще хорошо, когда все вот так просто-просто. Представляю себе пару, которая отмечает золотую свадьбу и спрашивают: «А скажите, пожалуйста, а что вас соединило?» А они отвечают, что этой ночью синюю связала нас та самая линия. Ну что, может быть, кто-то, конечно, верит в предсказания, в гороскопы, в прочие разные приметы. И действительно, глядя на свою ладошку, определять человека, с которым идеально совпадут вот те самые узоры. Но, по-моему, все гораздо глубже и интереснее. Если вы, друзья мои, можете вместе сделать ремонт и вместе провести отпуск и ни разу не поссориться, значит, вы определенно созданы друг для друга. Я думаю, что этим летом будет у вас возможность еще испытать себя, если уж очень хочется. А, впрочем, Филатовы Кэрос призывают нас прямо сейчас отправиться чилить. Максим зовет стать ветром, но Артур Пирожков, как всегда, примеряет образ Адриана Челентано. Я, Юлия Калинина, остаюсь просто сама собой, ставлю вам хорошие песни, желаю доброго утра, хорошего дня. И знаете, тем абсолютно счастлива, потому что есть вы с той стороны эфира.
1: Русское радио.

0: Помнится, приходилось слышать мне такое мнение, что для того, чтобы принц в твоей жизни появился, ты должна сама стать принцессой. Но нет, я как вот не посмотрю на девчонок, мы все как на подбор особо королевской крови. И каждый обязательно на жизненном пути попадается вот такой дурачок, который занимает место в сердце и потом уходить из жизни никак не желает. Остается почему-то в ней раз и навсегда. Вот такой пердемонокль. Ну что, дорогие мои, оставайтесь здесь на русском, стараемся сделать все возможное, чтобы каждая принцесса чувствовала себя действительно яркой, неподражаемой и по-настоящему отдохнувшей. А там, кто знает, может и принц появится. Во всяком случае, в это очень хочется верить. Мод, прямо сейчас.
1: Скажи.

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

не знаю, может быть, есть люди, которые могут сами собой с утра пораньше восхищаться, а у меня так только смех появляется, когда вижу свое отражение с прекрасной, в кавычках, утренней прической. В общем, дорогие мои, пусть положительные эмоции так или иначе настигают вас этим утром. Исключительно вкусного завтрака, приятной компании, любимых песен в радиоприемнике желаю вам. И пусть все те планы, которые были на субботу задуманы, обязательно воплотятся в действительность. Ну а мы сегодня продолжаем отмечать День работников торговли. Мои поздравления. И День малин, конечно. Сладкую тему уже готова подхватить Катя Лель. Это мой мармеладный. Вячеслав Макаров впереди. Группа БИС также появится. И серебро ближе к окончанию этого часа. Я, Юлия Калинина, обещаю вас до 8 утра по Москве не оставлять. И, по-моему, это хороший повод для улыбки.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 15. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
5: На

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о стабилизации топливного рынка. Согласно документу, в стране вводится тот же механизм, что и для производителей бензина, а именно импортный демпфер или компенсация за поставки горючего на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Новый механизм будет работать в период запрета на экспорт дизеля. Запрет на продажу солярки за границу действует с 8 июля. Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в Гонконге. Туда нельзя ввозить электронные сигареты и вейпы. Без уплаты пошлин в мегаполис можно ввести только 19 традиционных сигарет, одну сигару или до 25 граммов табака на человека, сообщили в Генконсульстве России в Гонконге. Случайное наличие вейпов рассматривается как серьезное нарушение с крупными штрафами и возможной уголовной ответственностью. В России стало больше детей и подростков с ожирением. Количество новых диагнозов у несовершеннолетних выросло на треть. Такие данные Росстата приводит газета «Известия». Среди главных причин аналитики называют сидячий образ жизни, доступность фастфуда и частые стрессы. По словам медиков, ожирение все чаще выявляют в раннем возрасте. В конце прошлого года Минздрав сообщал, что заболевание выявили почти у 500 тысяч российских школьников. Ну и последняя 11-летняя шахматистка побила мировой рекорд 38-летней давности. Школьница из Великобритании стала самой молодой шахматисткой, победившей гроссмейстера с высоким рейтингом. На турнире во Франции 11-летняя Ботхана Шеванандан победила чемпиона мира среди юниоров и действующего чемпиона Франции. Ранее сообщалось, что 13-летний шахматист Иван Землянский стал самым молодым международным гроссмейстером в истории России. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

конечно, мы с вами вместе еще целый час здесь на русском буду. И знаете, друзья мои, музыка нас связала неспроста. Потому как песни, как на подбор, все самые классные. Все лучшее, что нашли на нашей российской эстраде, готов представить вашему вниманию. Five Star Family, вместе мы на старте. В музыкальной части этого часа, и да, в этом году эта музыкальная композиция отметила 14-й по счету день рождения. Вещица от Юрия Антонова совсем свежая, под названием «Доченька», появится в нашем эфире уже совсем скоро. Затем Полина Гагарина, Дима Билан и Мари Краймбрери. Меня зовут Юлия Калинина. Еще раз здравствуйте. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Доброго субботнего утра. Хорошего выходного.

могу сказать, что этот мир совсем уж совершенен, однако есть в нем вещицы, которые хочется закрепить, улучшить и развивать всеми доступными способами. Это, естественно, смех и наш с вами здоровое чувство юмора. Без него абсолютно точно никуда. Я надеюсь, что оно не подводит вас в эти выходные и в течение рабочей пятидневки как-то не полиняло, не испарилось никуда. Ну а если вашим шуткам неизменно смеются родные, близкие, друзья, и вы считаетесь прям вот мастером юмора, давайте ваши шутки персональные оставляйте на нашем сайте rusradio.ru. Самые лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев, но их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Но самые любимые треки, как всегда, здесь, на русском. Мария Краймбрери, совсем свежая. Давай не ждать.

Нам такой рабочий вариант, в том смысле, что вариант этот подходит для рабочих дней. В выходные не хочется ничего брать, никуда бежать. Просто валяться на диване и только делать, что ничего не делать. Дачный участок для этого также подходит. А если вы где-то сейчас находитесь, где есть теплый нежный песок, где есть морской прибой, где есть шелестящие пальмы, тогда это и вовсе праздник какой-то, который называется отпуск. Я надеюсь, что вы, дорогие отпускники, сможете за нас, трудящихся, как следует отдохнуть. Ну, а тем, кто собирается оставаться в ближайшее время на русском, только позавидовать можно. У нас здесь праздник каждый день, независимо от того, который нынче день календаря, но уж по выходным особенно. Валерий, Артур Пирожков и Ирина Дубцова, в самое ближайшее время слушайте, наслаждайтесь, получайте 100% музыкального удовольствия.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Молодцы, девчонки, Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Да, я думаю, что не только подругам, но и друзьям стоит в эти выходные напомнить, что все драмы — это действительно пурга. Налетела и тут же растаяла за горизонтом. И вообще, неприятность эта, в чем бы она ни заключалась, мы, безусловно, переживем. Мы с вами вместе, а значит, все будет хорошо, как обычно и бывает у нас здесь, на русском. Друзья мои, напомню, что в 9 утра по Москве вас ожидает главное утреннее шоу по выходным в крутую по-русски. Ну, а я, Юлия Калинина, с вами готова попрощаться. Перед этим хочется вас искренне от души поблагодарить за минувшую ночь. С вами было по-настоящему здорово. Огромное спасибо за поддержку и позитив. Надеюсь, тоже удалось сделать для вас хоть что-то хорошее. Завтра в 11 утра обязательно встретимся здесь, на русском. Пока и до скорого.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 15. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, берите и беги.
0: Русское радио.

0: только лучше.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный топ, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

слушает страна.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия на юго-востоке Москвы в районе Волгоградского проспекта произошел крупный пожар. В автомобильном проезде загорелся производственный ангар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет. В тушении был задействован пожарный поезд и два вертолета. Причины пожара уточняются. Совет Федерации ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения. Самое крупное взыскание до 500 000 рублей грозит владельцам платформы, если они не рассмотрели жалобу или спор. Штраф в 400 тысяч предусмотрен за необоснованное ограничение доступа к личному кабинету. Среди других нарушений – непроверенная информация в карточке товара и манипуляции с ценами. Новые нормы касаются не только маркетплейсов, но и служб доставки, агрегаторов объявлений и сервисов. Аналитики заявили, что гастрономический рынок Москвы стареет. Почти каждый четвертый ресторан в центре столицы проработал больше 10 лет. Старение рынка происходит на фоне высокой конкуренции. Каждое второе новое заведение общепита не выдерживает 2 лет работы, пишет ТАСС. Все рестораны, которые работают больше 10 лет, находятся под сетевым управлением. В основном это авторская или итальянская кухня. Ну и последнее. В августе можно будет наблюдать серебристые облака, которые также называют ночными светящимися облаками. Искать на небе их лучше всего поздним вечером или ранним утром, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Серебристые облака – это самые высокие, крайне разреженные облака в атмосфере. Они настолько прозрачны, что сквозь них видно звезды. Они считаются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Курсы валют на выходные: юань 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88,89. На этом пока вся информация.
0: Новости на русском.

0: вечер.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия.
3: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия».

0: хитами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. На Русском радио. Реклама на русском.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели. В приложении «Корона».
3: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
4: Елена Север.
5: Может погибнуть весь экипаж.
4: Андрей Мерзликин.
6: Боевая тревога.
4: Евгений Миронов.
7: Чтобы все 106 вернулись назад.
4: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
8: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
11: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 15. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. МВД подготовил изменения в регламент сдачи экзаменов на права. Проект приказа опубликовали на официальном правовом портале для общественного обсуждения. Документ учитывает изменения в законе, которые вступят в силу с марта следующего года. С этой даты начнется переход на электронные водительские и медицинские справки, что освободит кандидатов в водители от предоставления бумажных документов. С 12 мая появилось новое основание для прекращения экзаменов ГАИ – использование кандидатом в водители шпаргалок. Эту норму МВД также закрепит в регламенте. Молодоженам упростят получение единого пособия на детей. При назначении выплаты перестанут учитывать доходы мужа или жены, полученные до свадьбы. Из-за такого расчета молодые семьи могли внезапно оказаться слишком богатыми на бумаге и лишиться ежемесячной выплаты на ребенка. Верховный суд признал такую практику незаконной и постановил, доходы следует учитывать только со дня свадьбы. Сегодня последний день подачи документов в вузы. 25 июля завершится прием документов на программы бакалавриата и специалитета от абитуриентов бюджетных отделений. В понедельник, 27 числа, вузы опубликуют конкурсные списки. Согласия на зачисление принимаются до 5 августа. По новым правилам, именно согласие теперь основной документ, по которому абитуриентов включают в приказ о зачислении, а не оригинал аттестата, как было раньше. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, с какими политиками они хотели бы сходить на шашлыки. Владимира Путина хотели бы пригласить на пикник 27% опрошенных. На втором месте оказался Владимир Жириновский. Далее идут Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Михаил Мишустин. Каждый пятый респондент сказал, что не пригласил бы никого из политиков. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Ух, сегодня в день малины. Любая хозяйка знает, что нужно добавить в банку с вареньем, чтобы оно долго хранилось и было вкусным. Конечно же, утреннее шоу «Вкрутую по-русски». Мечта любой хозяйки. Андрей Макеев. Ну а кого боготворит... Боготворят бабушки страны все. Естественно, меня, Миша Набокова. Ну, доброе. Ну, утро. Ну, наконец-то.
3: Миша Набоков это лично узнал, потому что человек две недели собирал всех бабушек страны вокруг себя.
2: Проводил этот опрос.
3: Да, от Калининграда до Сахалина. Миша Набоков. И все бабушки страны теперь ждали его в эфире.
2: Теперь ходим под руки.
3: Вместе со всеми бабушками. Ну, хотя бы одну бы привел бы к нам сюда, бы посадил бы вместе.
2: Ну, сейчас прямо.
3: Лена Журавлева будет тогда вместо.
2: Вот.
3: Да? Пойдет?
2: Да.
3: Пойдет.
2: Она,
3: ну,
2: в принципе...
3: Ну, все, ладно. В игре накрутили по полной. Возможно, кто-то из твоих знакомых и сыграет нам сегодня. Потому что сейчас...
2: Бабушек? По блату,
3: после твоего отпуска, знаешь, и моего. То есть полстраны тебя узнал, полстраны меня. Поэтому кто-то либо твои, либо мои знакомые.
2: Ладно, я был с бабушками, а ты с кем был? Все тебе расскажи, да?
3: Михаил, мы будем ставить крутые песни в течение этого часа и слушать твою прекрасную новость. Вот что я могу сказать.
2: Хорошо, так ты ловко ушел от ответа, но мы призовем тебя уже с юристами чуть попозже.
3: Хорошо.
2: Я совсем скоро расскажу вообще о самом универсальном шампуне в мире. Можно ли его, например, намазать на бутерброд?
3: Кстати, интересно.
2: Узнаем совсем скоро.
3: Давай.
2: Но перед этим, конечно же, наша фирменная зарядочка. Вообще, как нужно правильно заниматься спортом, расскажет группа «Градусы» с песней «Голая».

0: крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков, а у меня в голове возникла другая песня. Пора, пора, пора нам обсудить новости. Андрюша, в продаже появился самый универсальный шампунь в мире. Производитель уверяет, что это сразу 72 в одном. Мне кажется, такое должно продаваться все по 100. Да, в таких магазинах.
2: Да, да, да, скорее всего, да.
1: Это 100%. Что он делал? Ну, с привычными, да, сферами применения. Там голову помыть, гель для душа, жидкое мыло, пена для ванны. Но дальше фантазия уже пошла, как говорится...
2: По наклонной.
1: В пляс, скажем так. Предлагает мыть этим шампунем посуду, окна, полы, ковры, мебель, обувь, ювелирные украшения, экраны гаджетов, салон автомобиля, бассейн даже. Также шампунь этот помогает от плесени, накипи, пятен, жвачек, насекомых, неприятного запаха обуви, еще может заменить средства для прочистки труб, смазку для замков и механизмов, герметик и даже жидкость для розжига.
2: Я так обычным шампунем пользуюсь. Здесь они, называются, удивили, да?
1: А у меня гель для душа такой, кстати.
2: Вот такой же, да. То есть я этим, шампунем...
1: Шампунь, гель для душа, и мыло,
2: я все мою, гель, жидкость для розжига, и все. И даже мыльные пузыри можно использовать. Знаешь, когда этот шампунь можно мыльные пузыри надувать из него. Поэтому не удивили. Слушай, не удивили. Вот если бы, вот, например, в салат можно было добавить вместо майонеза.
1: Есть,
2: вот можно?
1: Есть съедобный шампунь, да?
2: Да, да, да, вот такой раз, и нормально. А репутацию можно отмыть вот этим шампунем? Интересно, вот если.
1: Ну, мне кажется, таким можно.
2: Товарищ адвокат. У меня есть шампунь, он поможет вам в деле.
1: А я, знаешь, что вспомнил? Я вспомнил своего деда. Потому что еще тогда...
2: Его отмыли.
1: Его репутацию отмыли именно этим шампунем. Нет, нет. У него был одеколон. У него был одеколон, но он тоже многофункциональный. Значит, он использовал, ну, как духи его, как гель для волос. Он с утра так, хопа, вот, знаешь, как это, встряхивал волосы.
2: И сразу Ален Делон такой, знаешь, такой раз.
1: Выходил, и все. И периодически еще вливал себе внутрь. То есть это получается...
2: Там такой одеколон можно, там в машину можно залить.
1: Три в одном.
2: Вместо топлива. Вжум, и поедет, да. Вот делали раньше.
1: Вот были дела. На века.
0: Да. Крутую по-русски.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Хороший план о любви говорить до утра, а утром уже немножко сменить тему. Вот мы вам сейчас и предлагаем это сделать. Вот я тебе сейчас, Миша, задам вопрос.
2: Давай.
1: Часто ли ты читаешь советы в интернете какие-нибудь? И даже, скажем так, пользуешься ли ты?
2: Я, знаешь, я мастер раздавать скорее советы, знаешь,
1: чем всем
2: подряд.
1: Потому что бывает, читаешь в интернете какие-то советы или смотришь рилсы, эти ролики, думаешь, что за ерунда, какую чушь люди написали. Но ты же начинаешь это пробовать на себе.
2: Ну да, и в какой-то момент это понимаешь, что это же это круто.
1: Полная чушь, конечно. Зачем я это сделал?
2: Зачем потратил этот день на...
1: Один раз, кстати, вот надо выбирать советы попроще. Вот я один раз прочитал один полезный, мне показался для меня совет, он был немножко странный. Как бороться с запотевшим зеркалом в ванной, когда ты помылся?
2: Нужно убрать ванну.
1: Зеркало.
2: Или зеркало.
1: Мойтесь в речке, тогда все нормально.
2: Да. Или мойтесь у соседей.
1: Ну так...
2: Тоже вариант.
1: Да, ну, может быть, да.
2: Тогда запотевший у них будет, а не у тебя.
1: Да, у тебя дома будет не запотевший. Хорошо. Вариант. Ну да, то есть как бороться вот именно с запотевшим зеркалом, когда ты, например, помылся, и тебе нужно, например, побриться, ну как вариант.
2: Ну да, ты выходишь из ванны и хочется посмотреть на свое накачанное тело, да, вот это вот, на эти кубики, на эти бицепсы.
1: Сразу-то все сдаем-то все карты.
2: Ну а что?
1: Ну, конечно, хочется посмотреть на себя.
2: Ну что есть, то есть.
1: Свое пузико, свое тело.
2: Да.
1: И ты понимаешь, что ты не видишь, потому что зеркало-то запотевшее. И оказывается, есть совет, я прочитал в интернете,
2: что же делать?
1: Для того, чтобы посмотреть на свои кубики, на свое прекрасное запотевшее тело.
2: На свою грудь вот эту, накачивающуюся.
1: Чтобы ее было видно в зеркале, нужно взять пену для бритья.
2: Так, и намазать на грудь сначала.
1: На зеркало.
2: Так. Нет, сначала на грудь побрить ее, чтобы она сверкала, потом на зеркало.
1: Ну да. На зеркало.
2: Так.
1: И потом вытираешь полотенцем.
2: Вот так.
1: Получается,
2: да?
1: Все вокруг ванны запотевшее.
2: А
1: зеркало просто идеальное, понимаешь? Просто кристальное.
2: Ну, это реально работает.
1: Я проверил,
2: ты
1: попробовал? Я каждый раз этим пользуюсь. Каждый раз этим пользуюсь, потому что, ну как же на себя любимого-то не посмотреть. Странный совет. Но
2: если
1: сработал.
2: Честно, да.
1: Но сработал.
2: Почему именно пена? А какая-то определенная пена?
1: Любая.
2: Абсолютно любая,
1: совершенно любая. Поэтому пользуйтесь.
2: Слушай,
1: если
2: поэтому...
1: вдруг вы сейчас моетесь в ванной, мы не подглядываем за вами, но
2: ну,
1: вот
2: так,
1: такой совет.
2: Ну, чуть-чуть.
1: Ну, чуть-чуть.
2: Поэтому ты с такой бородищей, что получается, что всю пену ты истратил.
1: Да, для бритья. Поэтому, к сожалению...
2: К сожалению, на лице просто жесть.
1: На себя ничего не осталось.
2: Абсолютно.
1: У нас сегодня такая тема.
2: Йети передо мной сидит просто. Андрей, ты часть пены оставь, пожалуйста.
1: Хорошо. Это второй странный совет, который мне уже дали. Про часть пены, которую
2: нужно оставить.
1: Странный совет, который неожиданно сработал. Вот расскажите нам, пожалуйста, сегодня свои истории.
2: Кстати,
1: возможно,
2: наверняка.
1: Как вариант, вы тоже что-то в рильсиках на своих насмотрелись. Дай-ка я проверю. Дай-ка я плесну на машину горячую водичку. Пфф, стекло лопнуло. Ну, как вариант тоже.
2: Ну да, или дай-ка я эту лампочку...
1: В рот.
2: Возьму, да.
1: Да.
2: Попробую.
1: Странный совет, который неожиданно сработал. Пишите ваши истории или в личные сообщения в наших мессенджерах, также в нашей группе ВКонтакте, в канале ВМАКСе, в комментариях под постом с темой дня. Всем рады, ждем ваши сообщения. Дерзайте.
2: Любим и целуем.
0: Крутую на русском радио. Все будет хорошо.

0: По-русски. Крутую.
1: Кто еще не убрал елку с Нового года? Танцуем, присоединяемся, потому мы, что мы ее, не можем убрать.
2: Мы ее поставили.
1: Это певица елка, как мы ее уберем?
2: Поставили ее на место. А чтобы было кайфово и глупо, у нас будет игра «Накрутили по полной», которая случится с нами, с вами, со всеми буквально через 2 минуты. Ваше участие необходимо, поэтому звоните 8-495-995-105,7. Приготовлена уже традиционно, это уже такая добрая, как новогодняя традиция, да, тоже. Приготовлено для вас 3 факта, один из них правда. Надо будет угадать, что из этого что.
1: И подарок тоже в тему, да, елочная игрушка.
2: Конечно, да, шутка, шутка, это шутка. Звоните 495-995-105,7.

0: Давайте разбираться.
1: Знаю я, что нам позвонила Людмила из города Екатеринбурга. Мы сейчас ее приветствуем.
2: Ничего себе,
1: здравствуйте.
2: Людмила.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, любимое русское радио.
1: С каким добрым таким настроем позвонила девушка
2: нам
1: в эфир.
2: Да, хочется уже
1: хочется поиграть.
2: Не то, что подарить, на свидание сходить даже прямо.
1: Ну, тебе всегда захотел. Хочется на свидание сходить, Миш. Это, ты такой человек.
2: Все, ну, я не могу с собой ничего поделать.
1: 40 лет, все без в ребро. Людмила, у нас для вас три факта. Один из них правда. Нужно отгадать, что из этого что. Отгадаете, значит, крутую авторамку с логотипом русского радио подарим. Не отгадаете.
2: В качестве наказания пойдете на свидание с Мишей Набоковым. Договорились?
4: Ну, я замужем.
1: Вот и все, Миша, вот и все, понимаешь?
2: А это значит, кому это мешает?
1: Вот и все.
2: Ладно,
1: Людмила,
2: ладно, Людмила,
1: значит,
2: шутка,
1: только
2: шутка,
1: крутая авторамка с логотипом русского радио вам
2: выхода
1: светит?
2: Выхода нет.
1: Да, нужно выигрывать.
2: Да.
1: Нужно выигрывать, хорошо?
4: Давайте попробуем.
1: Готово, хорошо. Три факта приготовлено. Погнали.
2: Итак, сегодня у нас зашел разговор про странные советы, и мы накрутили факты про них, поэтому, Людмила, эти факты нужно не только слушать, но и можно даже записывать. Записывайте. Что у нас за факты? Факт номер один. В 19 веке считалось неприличным смеяться громче, чем чихает хозяин дома. Факт номер два. В начале 20 века молодым родителям советовали не целовать ребенка. И факт номер три. В старых книгах по этикету рекомендовали всегда проигрывать в настольные игры, чтобы не расстраивать гостей.
1: Людмила.
2: Чувствую, свидание все-таки состоится, судя по фактам.
1: Людмила, чтобы не расстраивать нас
2: всех
1: и супруга, нужно вам...
2: Отгадать правильно.
1: Где правдивый вариант у нас был? Первый, второй или третий вариант?
4: Я думаю, что это третий вариант.
1: Третий вариант, что в старых книгах по этикету рекомендовали всегда проигрывать настольные игры, чтобы не расстраивать гостей.
4: Почему-то
1: здесь?
4: Да, мне кажется.
1: И мы на этом варианте останавливаемся.
4: Да.
1: Все, больше никуда не двигаемся. Ну, тогда вариант принят.
2: И давайте узнаем
1: у супруга,
2: что он об этом думает.
1: Согласен ли он, что вы поедете на свидание с Мишей?
2: Не согласен, не хочет, не
1: это
2: хочет.
1: Правильный вариант, Людмила. У нас был второй. В начале 20 века молодым родителям советовали не целовать ребенка. Некоторые врачи считали, что частые объятия и поцелуи могут избаловать ребенка. Родителям рекомендовали ограничивать проявление нежности. Представляете, вот такой был у нас вариант.
2: Да.
1: Ну что вам можно сказать, Людмила?
4: Ну...
1: Вы не расстраиваетесь?
4: Нет, все хорошо.
1: Это самое главное.
2: А Людмиле зачем расстраиваться? Это супруг будет расстраиваться, Людмиле, потому что...
1: Придется свидание.
2: Да, Людмила, но мы не скажем, хорошо?
1: Хулиган. Он хулиган.
2: Все.
0: Накрутили по полной. На русском радио.

0: плачешь дома.
1: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
2: Странный совет, который неожиданно сработал. Вы нам пишете свои истории под постами нашей сегодняшней темы. Посты можно найти и в Максе, в нашем официальном канале, и во ВКонтакте тоже пишите. Так, у нас тема пена для бритья, видимо, раскрывается все дальше и дальше. То есть, вот,
3: Сегодня мы узнаем об этом все.
2: Что можно сделать с пеной для бритья?
3: Какие еще применения?
2: Куда ее можно добавить? Наталья нам сообщает. Пена для бритья, именно которая в аэрозоле. Вот даже есть какие-то виды.
3: Уточнение.
2: Работает как великолепный пятновыводитель. Посчастливилось мне уснуть с помадой, которую не то что с губ с лица не сотрешь наждачной бумагой. Ее вообще никак не сотрешь.
3: Мне интересно, что пробовала наждачную бумагу стирать. Видимо, это было принципиально уже.
2: Да, но одеяло смогло. Вот эта вот нестираемая помада стерла одеяло. Пятна не могла вывести ничем. Искала по всему интернету, применила все химические элементы в разных комбинациях. Вот не зря химию нас, кстати, в школе-то учат, да?
3: Вот для чего.
2: Вот эти реагенты все, когда мы капали,
3: чтобы помаду стирать, в том числе, разные пятна выводить.
2: С одеяла, да, в том числе. Искала по всему интернету, применила все химические элементы в разных комбинациях. И кто-то посоветовал пену для бритья именно в аэрозоле. То есть Наталья сидела такая, и кто-то на ухо. Пена для бритья, она поворачивается, никого нет рядом. Но... совет
3: информация осталась.
2: Пять минут потереть.
3: Или просто облачко такое, знаешь.
2: Да.
3: Пена для бритья.
2: Пять минут потереть, несколько тканей, значит, и позволяет. Никогда бы не поверил. Работает, представляешь? Девочкам на заметку, кто иногда от усталости глазки закрывает на минутку до утра. Слушайте, ну, как известно, вот любая нестираемая помада... Такой секрет, мы вам сейчас в другой раз...
3: Это секрет от «Вкрутую по-русски».
2: Да-да-да. Секреточка такое. Любая нестираемая помада стирается губами любимого мужчины. Да-да. Поэтому в следующий раз, если вы испортили одеяло вот этой помадой, вы ему в лицо это одеяло...
3: И пусть работает.
1: «Вкрутую» на русском радио. Реклама на русском. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
4: Елена Север.
5: Может погибнуть весь экипаж.
4: Андрей Мерзликин.
6: Боевая тревога.
4: Евгений Миронов.
7: Чтобы все 106 вернулись назад.
4: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
8: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Новомода. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 15+.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
10: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
2: Категория 16+.
11: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, здравствуй, Лена.
3: Буквально только что я, кстати, узнал интересный факт. Царь Леонид Спартанский. Его назвали в честь Лены Журавлевой. Вот такой факт.
2: Ничего себе.
3: Можете себе представить?
2: Я думал, будет попроще все. Елену Прекрасную, в честь которой Троянская война началась.
3: Посмотри,
2: в честь нее
3: посмотри на Лену, она же у нас
2: мне кажется, всех...
3: воинственная. Нет, она не только прекрасна, она еще и воинственная.
2: Всех, кто вот героя вот этой вот...
3: На, все на «Л»
2: да.
3: В честь Лены.
2: Да.
3: Я это имел в виду.
1: Я воинственна только если с поварешкой или сковородкой вот так вот наперевес. А так я вот если в эфир пришла, вполне мирная. Потому что я поговорить пришла только.
2: Ну, давай.
1: И
2: это
1: все, не выяснять с вами отношения.
3: Женщины так всегда говорят. Я просто поговорить пришла, а потом начинается.
2: Война.
3: Иди сюда!
2: Да.
3: Ты!
1: Наш
3: ты!
1: Сложный треугольник.
3: Слышь, ты! И вот это. Лен, что ты принесла?
1: Я принесла вот как раз тот момент, почему некоторые люди не хотят завтракать с утра.
3: Почему? Причина какая?
1: А некоторые, знаете, как не послушаю. Вот я вот если не послушаю вкрутую по-русски, я вот завтракать пока не буду.
3: Как
1: вот
3: вариант, да?
1: Да, это вариант. Ну, это как бы вот есть одна
3: какие еще варианты?
1: Иногда просто мысль о еде по утрам вызывает раздражение. Эксперты уверяют, отсутствие аппетита после пробуждения может быть сигналом, на который стоит обратить внимание.
3: Начинается.
1: Важно разобраться, почему вы не хотите есть в первые часы сна. После сна, конечно. Mm-hmm. По словам специалистов, одна из распространенных причин – это привычка заменять утреннюю еду чашкой кофе.
3: Mm-hmm.
1: Однако кофеин не питает клетки организма, а лишь создает иллюзию бодрости. Еще одна ошибка – пропуск завтрака ради снижения веса. Mm-hmm. Испанские ученые установили, что для здорового метаболизма диетологи рекомендуют получать с первым приемом пищи 20, а то и 30% дневной калорийности. Понимаете, что
3: то
1: это очень важно?
3: Нужно завтракать, да?
1: Да.
3: Хочешь
1: и,
3: ты,
1: и вот исследование
3: не хочешь.
1: Показало, что завтрак до 9 утра может снизить риск депрессии, тогда как поздний прием пищи или полный отказ от завтрака часто ухудшают настроение.
3: Ага, то есть нужно не только завтракать, но и до 9 утра, ребята.
1: Да.
3: То есть сначала мы завтракаем, потом слушаем вкрутую по-русски.
2: Все,
3: вот такой план.
2: Рабочая схема.
3: Лен,
2: рабочая.
3: Лен, спасибо тебе
2: большое.
3: Огромное.
1: Спасибо.
2: Лена Журавлева с нами была. Спасибо большое.
0: Лена жарит на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 15. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В половине российских регионов сократились очереди на автозаправках. Ситуация с топливом начала стабилизироваться, в том числе в 10 областях Центрального федерального округа и в регионах на северо-западе страны, пишет ТАСС. В Москве очереди на АЗС полностью исчезли. Накануне сообщалось, что власти планируют отменить лимиты на отпуск бензина на АЗС и не ограничивать автовладельцев в количестве литров, которые они хотят залить в бак. Военный корреспондент, герой России Евгений Поддубный помог многодетной семье из Омска избежать выселения из муниципального жилья. Наталья Романова, у которой 9 детей, вовремя не подала в администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая, и местные чиновники проигнорировали проблему. На ситуацию обратила внимание Поддубный, и после разговора с мэром города проблему удалось решить. С участниками несостоявшегося выселения проведена воспитательная работа. Семью восстановили в очереди на получение собственной квартиры. Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора. Ранее сервисный сбор в размере 3850 рублей нужно было вносить при личной подаче документов. Теперь его требуется оплатить заранее на этапе создания онлайн-заявки. Запись можно перенести только один раз. Если отменить ее меньше, чем за трое суток, до назначенного времени предоплата сгорит. Ну и последнее. Дети теперь могут оформить посадочный талон в самолет для своих игрушек. Сделать это можно пока только в аэропорту Самары. Достаточно подойти к стойке регистрации, назвать имя друга и показать его. В посадочном укажут все данные. Имя игрушки, место, номер рейса и даже игровой штрих-код. Опция бесплатная. Сервис призван снять напряжение в зале ожидания и сделать путешествие комфортнее. На этом пока все новости о развитии событий в следующих выпусках. А сейчас на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Эй, кто слушает «Вкрутую по-русски» в июле, тот сердцеед.
1: Ничего
0: по
1: себе.
0: По натуре.
1: Эх ты. Вот это тот самый совет, который работает всегда. Миша сейчас прокашляется. Вы думаете, он смеется? Он кашляет. Все-таки уже.
0: Все-таки возраст.
1: Возраст. 40 лет.
0: 40 лет.
1: Да, да. Не все, да, доживают. Ну ладно, странный совет, который неожиданно сработал. У нас сегодня такая тема. Вы нам пишете свои истории. Напомню, что можно зайти во все соцсети «Русского радио», все ваши любимые. Можете во ВКонтакте зайти или, например, в Максе есть посты для нашей сегодняшней темы, и под ней сообщать, какие советы, что вам такого наговорили, и вы раз сделали, и оказывается, все это получается. Я вам советую слушать час до конца, потому что будет очень весело, у нас будет много классных песен. У нас рубрика «Мишкины фишки по плану».
0: Да.
1: И я вам расскажу, почему. Вот вы били крапиву палкой в детстве? Вот зря били.
0: Чего?
1: Ты не бил крапиву?
0: Крапиву палкой?
1: Да, ты не наказывал крапиву палкой?
0: Нет.
1: У тебя не было детства, Миша, это очень грустно. Послушай песенку хотя бы группы «Бандерас». А потом мою новость, Миш, послушай. Вот и все, что я тебе могу сказать.
0: Ладно.

0: Утро субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Бакеев, я Миша Набоков. Мне кажется, вот после такой песни что-то нужно такое вот... Что-то народное у тебя есть, новость какая-то?
2: Я, знаешь, по поводу, вот она поет «Красивый молодой». Mm-hmm. У меня есть новость, которая позволит вам
1: быть и тем, и другим.
2: Да, и красивее, и краше, и моложе.
1: Так.
2: Есть один способ.
1: И
2: как,
1: что,
2: как
1: что
2: это сделать? Крапива, дорогие друзья.
1: Вот.
2: Крапива.
1: Я знал.
2: Она стала популярна в соцсетях в качестве деликатеса.
1: А,
2: крапива
1: есть.
2: Это уже, да, представляешь. Ну а что из нее, как ты можешь стать молодым? Конечно, только
1: надо
2: что-то и
1: Нет,
2: кстати, в бане крапивы отхлестать.
1: Ну, да не только в бане, красота. Вообще, я помню, в детстве мне дед говорил, что это обязательно. Это просто обязательно.
2: Дед был молодой, конечно, да.
1: Дед был и красивый, и молодой,
2: ему
1: всегда.
2: 150 лет, выглядел на 20, все крапива.
1: Да.
2: Теперь смотри, из крапивы делают чипсы, которые все в комментариях называют безумно вкусными, но комментарии — это вообще всегда
1: комментаторы.
2: Доверенный источник.
1: Обязательно. Во-первых, это специалисты.
2: Что бы люди ни комментировали, они в этом вопросе
1: разбираются как никто.
2: Не факт.
1: Не факт, что они вообще знают, что они комментируют, если честно. Мне кажется.
2: Бонусом это жгучая трава помогает при анемии, укрепляет иммунитет, снимает воспаление и даже лечит ЖКТ. Поэтому твой дедушка был недалек так от правды, между прочим.
1: Конечно.
2: Делается шедевр кулинарии просто. Нарываете листья.
1: Угу.
2: Записываем, да?
1: Да.
2: Замачиваете
1: эти
2: листья.
1: Да мы не
2: листья.
1: Записываем, мы делаем прям сразу.
2: Нарываете листья, замачиваете их в смеси яйца с мукой и специями.
1: Угу.
2: И дальше жарите в подсолнечном масле. Я даже знаю, как можно назвать вот этот сборник вот этих вот рецептов. Это 100 рецептов...
1: От моего деда.
2: Не, 100 рецептов, как дожить до зарплаты. Вот таких.
1: Слушай, а я знаешь, о чем я подумал?
2: До зарплаты неделя. Что можно приготовить?
1: Берем крапиву.
2: Обжариваем в яйце.
1: Добавляем еще что-нибудь. Все, что есть.
0: Вкрутую по-русски.

0: карту для новоселов. Получай 50 тысяч бонусных рублей на товары для ремонта и стройки. Заезжай Чернышевского 147А, Конева 36, Пошехонское шоссе 18, Вологде. Подробности у продавцов акции действуют до конца 2026 года.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
5: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
6: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами странный совет, который неожиданно сработал. Вот только что Файвста, да, нам продемонстрировали ценный совет, в принципе, про поцелуи. А вот что странного, что такого необычного? Алексей написал в интернете, увидел совет, когда жаришь шашлык на мангале, внимание, нужно посыпать солью, то огонь не будет появляться и мясо не подгорит.
2: То есть посыпать солью нужно огонь.
1: Да, и раны.
2: И угли. И потом есть угли подсоленные.
1: Самое интересное, что не написал, работает или нет. Видимо, в ожидании человек сейчас.
2: Да, соленых углей.
1: Да.
2: Можно еще их...
1: Слушай, это прям блюдо прикольное. Соленые угли.
2: Мариновать еще угли. Вообще класс.
1: Такого не было.
2: Алиса сообщает, значит, что касается совета. Чистка серебра с помощью банановой кожуры.
1: Вот так, кто это?
2: Алиса.
1: Алиса у нас обеспеченная дама.
2: Серебро, кожура, что тебя интересует?
1: Квартиры есть?
2: Только серебро и кожура у нее есть.
1: Нормально, уже нормально.
2: Чистка серебра с помощью банановой кожуры. Как делать? Значит, пишет там Алиса.
1: Записываем.
2: Надо смешать в блендере с водой кожуру до пасты и оставить серебром. Все, то есть нанести на 10-15 минут. То есть, получается, нужно это все оставить вместе. Ты оставляешь вот эту вот банановую кожуру, вот эту пасту, которую ты получил. Ты серебро тоже оставляешь, все это в блендере оставляешь
1: и уходишь. И на всякий случай уголь тоже туда
2: и
1: можно.
2: Уходишь,
1: и уходишь.
2: И уходишь. Приходишь, ни серебра,
1: ни пасты, ни блендера, ничего.
2: Ничего нет, да. Вот такой метод.
1: Хотите избавиться от вещей? Вот, пожалуйста.
0: Крутую. По-русски. Все будет хорошо.

0: Ты вроде бы выпил, да, икота прошла, поворачиваешь, смотришь в зеркало, а там
1: козья голова
0: на тебя смотрит.
1: И копыта. А уже не переделаешь?
0: Икота прошла, да, а переделать не получится, потому что копытами ты уже ничего не сделаешь.
1: Чашку не возьмешь.
0: Уже никогда.
2: Крутую по-русски.

0: Маленького Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Я слушал «Мишкины фишки» и был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Толстой, детство. Недавно родители мне прислали фотки. Я тебе показывал, Андрей, нет?
2: Пока нет.
1: Покажу. В общем, они похвастались, что у них там на даче летают просто какие-то там невероятные бабочки, тропические, красивые. В общем, я, как всегда, решил копнуть чуть поглубже, как я это умею. И прямо сейчас расскажу удивительные факты вообще про этих насекомых.
2: Про родителей.
1: Конечно,
2: где у них дача, да, находится,
1: да,
2: в Таиланде.
1: И как они заработали на эту дачу.
2: Очень интересно. Налоговая подключается.
1: Все слушают внимательно. В общем, факты будут, конечно же, про бабочек. Итак, оказывается, я был сам в шоке, бабочки пробуют пищу не хоботками вот этими, а ногами. Ты знал, Андрей? Дело в том, что на их лапках находятся органы с нервными клетками, которые передают информацию в мозг. Поэтому, друзья, вы не обольщайтесь, если бабочка красивая вот эта подлетела, села на пальчик. Она не думает, какая она сегодня красивая, какой сегодня чудесный день. Первое, что делает бабочка в этот момент, она прикидывает, можно ли вас съесть или нет.
2: То-то. То-то же.
1: Да, вот так.
2: То-то же.
1: Да, между прочим, самые милые представители чешуекрылых называются Колуптра эустригата.
2: Курс латинского я тебе оплачу, чтобы ты получше читал, и греческого на всякий случай.
1: Хорошо, договорились. Эти бабочки обитают в Индии и соседних странах. В чем особенность? Почему они такие милашки? Они способны прокалывать кожу и пить кровь. Мне кажется, нужно срочно сообщить Блейду об этом, потому что он на пенсию ушел слишком рано. Вампиры среди нас, Андрюш.
2: Курс латинского я тебе плачу, я же тебе говорю, Миша. Не надо вопрашивать ты меня.

0: Там следующий, третий.
1: Ладно,
0: партнер какой?
1: Самые удивительные бабочки называются, Андрей, для тебя постараюсь, Грета Ото.
0: Вот уже лучше.
1: Хорошо?
0: Одна мысль, что тебе кто-то что-то оплатит, ты уже видишь, начинаешь курсы, лучше, да, работать даже.
1: Из семейства нимфалида. Да?
0: Так.
1: Ткань между жилками крыльев у них лишена цветных чешуек, из-за чего сами крылья кажутся почти прозрачными и в полете становятся практически незаметными. Представь эту бабочку, то есть она без крыльев летает. Мне кажется, надо обязательно показать этих бабочек моей маме, потому что я-то знаю, что она их боится, на самом деле, и всегда говорит: единственное, что облагораживает этих гусениц, это крылья.
0: Красиво.
2: Мишкины фишки на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем вместе с вами странный совет, который неожиданно сработал. Вика написала, подгорело дно кастрюли. Прочитала, что надо залить, скажем так...
2: Нефильтрованно. Пенным.
1: Да. И оставить на 20 минут. Пишет Вика, что все сделала, в итоге помогло.
2: Но муж был расстроен, когда он пришел домой. А где?
1: А кастрюля попросила еще. Надпись появилась «Еще» на дне.
2: Кастрюля стала подгорать в два раза чаще после такого.
1: Да, поменяла цвет, покраснела чуть-чуть.
2: Потому что понравилось. Ладно, Руслан сообщает, смотри, вот такой совет. Поглаживание большого пальца помогает успокоиться. Поэтому благодаря Руслану
1: мы знаем.
2: Мы теперь знаем, что делать, когда начальник в ярости.
0: Крутую по-русски.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
4: Дембельский альбом
5: на русском радио.
0: Реклама на русском.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по Туту.ру/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 15+. Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: по-русски. Крутую.
1: Странный совет, который неожиданно сработал. Нам сегодня написали очень много таких
2: идей. Спасибо огромное, невероятное количество.
1: Ну вот знаешь, мне Любовь написала. Всем привет. Совет на все времена: мыть тарелку после гречки сразу. Это в детстве кажется странным совет, а уже, когда ты уже взрослый, это уже опыт тебе подсказывает, что и шапочку нужно надевать на улицу.
2: И что, когда и гречку. Есть, и когда есть гречка, уже хорошо.
1: Есть гречка. Ну, в принципе, да.
2: Ну, такой, да, совет.
1: Дмитрий Оленин сейчас у нас появился в студии.
3: Привет.
1: Человек, который готов раздавать советы направо и налево всегда.
2: И прямо.
3: И прямо тоже. Слушай, а вот ты про ту гречку помнишь, когда бабушки скупали гречку квартирами просто? Ну, я в том плане, что они всю квартиру заставляли гречку.
1: Кстати, я такое не помню.
2: Слушай, было. Это когда обещали вот это вот.
3: Что гречки больше не будет, да.
2: Да.
1: Ну, слушайте, ну...
2: Или когда обещали, что что-то там случится с планетой.
3: Да, греча прошлого века.
1: Какой совет?
3: Стивен Спилберг представляет.
2: Про зомби, прикинь. Все идут за гречкой.
3: Нет, это гречка, она уже... А в нее проник искусственный интеллект. Да, и гречка нападает на людей.
2: Биогречка, слушай.
1: Я даже не знаю, как...
3: Видели бы, когда сейчас Андрей на нас смотрит. Вот они два придурка.
2: Нет, он такой делает вид, а сам записывает. Прикинь, сценарий этот.
3: Пойду свою проверю.
2: И потом поднимется.
1: Я жду, когда это все закончится, потому что вы...
2: Да, это уже почти закончилось.
1: От гречек пришли к зомби, и я даже не знаю, как теперь это все закруглить.
3: Короче, совет от меня, да. Который я думал, что это полный бред, но работает, и не только у меня, у всех моих друзей. Угу. Если вы что-то потеряли, нужно 3 раза сказать «Дарю Надежде Павловне Кахановой» и называйте вещь. Ну, допустим, ключи, да, вот я смотрю.
2: Кому?
3: «Дарю Надежде Павловне Кахановой»
2: это твоя
3: ключи.
2: Знакомая какая-то?
1: Консьержка у Димы Алина внизу.
3: Проверь, 3 раза говоришь, и в течение ближайших минут вещь находится.
1: Хорошо, ладно, попробуем сейчас потеряться. Мы с Мишей буквально на сутки.
2: А завтра... в 9 утра кто-то из нас скажет эту фразу.
1: Слушатели русского радио скажут эту фразу в 9 утра, появится. Если не скажут, но извините.
2: Вы виноваты в этом.
0: Да. Макеев, Набоков. Крутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 15. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
11: Устройландия.ру 460961, город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
12: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
13: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
3: Диджей поставит модный поп для тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять нет.
2: Русское радио.

0: только лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сети, но между нами своя атмосфера эстетик.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России повысил прогноз по инфляции и ухудшил оценку роста экономики. Регулятор ожидает, что к концу года инфляция составит от 6 до 7%. Это на 1,5% выше апрельского прогноза. Что касается ВВП, вместо годового роста ВВП на 1,5% теперь ожидается, что он не превысит 1%, а в худшем случае роста экономики не будет вовсе. Макроэкономический прогноз ЦБ дал, поскольку вчерашнее заседание по ставке было не просто плановым, а опорным. Банк России снизил ставку на 0,25% до 14%. Ровно. В Кировской области объявили трехдневный траур из-за атаки ВСУ на предприятие. В результате ударов 6 человек погибли, 26 получили ранения, сообщил вятский губернатор Александр Соколов. Семьям погибших из областного бюджета выплатят по 1,5 миллиона рублей. Материальную помощь также окажут пострадавшим. Минздрав расширит доступность лекарств, продающихся по электронным рецептам, и распространит такую практику на всю страну. То есть купить в аптеке препараты по электронному рецепту можно будет в любом регионе. Сейчас это можно сделать только там, где рецепт выдавался. Участие в проекте будет добровольным для регионов и аптечных сетей. При этом дополнительное оборудование аптекам не потребуется. Все необходимые системы для работы с маркировкой «Честный знак» уже установлены. Ну и последнее. Почти треть студентов используют для написания учебных работ искусственный интеллект. Это показал опрос, в котором приняли участие более 6 тысяч человек. 75% респондентов применяют нейросеть, чтобы найти и изучить источники, 60% — чтобы оформить материал в понятную структуру. Обычно порядок действий такой. Пользователь запрашивает у алгоритма каркас текста, идет по ссылкам к источникам, читает их и после этого правит материал под свою задачу. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

Ростовом живет на 25 этаже, а я купил ей 2 арбуза дыню, и иду я к ней уже, лифт не работает, а я иду. 11.05 в столице, привет всем, спасибо нашим крутышам, что в крутую по-русски только что закончилось, насмеялись, узнали много чего нового интересного. Ближайшие часы давайте проведем вместе со мной, всем хорошего субботнего дня, желаю я, Дмитрий Оленин.

0: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия». Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо.

11:15 в Москве, это мод на русском радио, намек на нас. И я думаю, что каждый из вас хоть раз в жизни получал такой звонок с намеком, особенно в выходной день, там типа, ну, допустим, вы на даче у себя, да? И вам звонят друзья, у которых дачи нет, и говорят, ну, что делаете? Мы на даче. А потом что будете делать? Ну, потом там шашлык, баня. И тишина такая зависает с обеих сторон. И вы-то понимаете, почему вам звонят, да? Хотят напроситься приехать в баньку на шашлык, а вы хотите сами провести в тишине, вот, без шума это дети. И такая тишина с двух сторон. Знаете, во-первых, не стесняйтесь отказывать. Скажите, нет, у меня сегодня другие планы, а увидимся в другой день. Это вполне нормально, естественно. Но и с другой стороны, если вы на даче хотите, чтобы вам приехали друзья, поверьте, вас будут обожать. Просто потому, что дать человеку понять, что он нужен, что он интересен, что с ним приятно провести вечер, это очень здорово и классно. Поэтому, если вы сейчас думаете, кого бы пригласить, вот подумайте, вам первый, кто придет в голову, тут же звоните и говорит, а приезжай-ка на дачку. А давай-ка классно проведем эти летние выходные.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19200089. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Yeah.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подобный на Туту, Кару 6+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
1: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Выгляжу на все 100, а хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
2: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
15: Спасибо, мам! Рекламная служба русского радио. 579-7799.
14: Код 499.

Полдень столицы, привет-привет всем. Ну, каждый мужик знает, если он отправляется на рыбалку на лодке, либо просто путешествие по какому-то водоему на лодке, что должно рядом быть спущенное в воду в сеточке. Ну вот, да, пусть у вас вот это все будет холодненькое всегда рядышком. Привет всем и каждому. Все, кто должен быть рядом, пусть они рядом с вами окажутся, ваши родные, ваши близкие, те, кто вас любит, те, кого вы любите. И мы тоже, мы Русское радио, мы вас очень любим. Да, пусть мы будем сегодня и завтра, и всегда в вашей жизни рядом с хорошим настроением. В ближайшее время нам его будут создавать группа «Градусы» и Ева Польна.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 15. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
4: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Зависает видео. Тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации дал право московской мэрии самостоятельно устанавливать условия подключения к инженерным сетям. Сенаторы одобрили такие поправки в градостроительный кодекс. Также для проектов реновации в Москве допускается заключение договоров участия в долевом строительстве с фондом реновации без открытия счетов эскроу, но только при условии, что фонд участвует в долевом строительстве по всем объектам проекта. В этом году Московский фонд реновации построил 650 тысяч квадратных метров жилья, на треть больше, чем годом ранее. И в продолжение темы строительства и реконструкции. Началась реставрация дачи Александра Левинсона в Новопеределкине. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Это объект культурного наследия федерального значения и единственное сохранившееся деревянное здание в стиле модерн, над которым работал архитектор Федор Шехтель. Специалистам предстоит расчистить поверхности стен, обработать их защитными составами. Рядом с домом высадят кустарники, что позволит воссоздать атмосферу дачи жизни начала 20 века. После реставрации в здании планируется разместить музей, посвященный творчеству Федора Шехтеля. В Москве и Подмосковье из-за грозы ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 9 вечера субботы. По прогнозу синоптиков, осадки пройдут при температуре воздуха до 23 градусов. Ранее синоптики сообщили, что дожди в Москве прекратятся к следующим выходным. Московское метро к открытию так называемой графитовой линии пригласило на работу 300 человек. Предприятие ищет, в частности, дежурных по станции, монтеров пути и электриков. Речь идет о Рублево-Архангельской линии, которая на схеме метро обозначена графитово-серым цветом. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

0: уж за полдень столицы. Привет всем. 25 июля. Сегодня суббота. Не переживайте. Я очень люблю работать. Я очень вас люблю. Мне приятно находиться здесь, в студии Русского радио, и говорить вам, какие вы классные, какие вы замечательные. Те, кто на работе, я вас поддерживаю, ведь многие сегодня работают, да. Но большинство-то выходные. Кто-то уже в отпуск уехал, кто-то сейчас в дороге находится. Вам всем хорошего путешествия, хорошего дня, прекрасной компании, вкусных шашлыков. Те, кто купается и погода позволяет, веселитесь на здоровье, а я вас буду только поддерживать любимыми песнями. Валерия открывает этот час.
1: Ты опять

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
9: Пока я завтракал, стемнело.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.

Самая короткая дорога – это слово «привет», ну или «здравствуйте», или «добрый день», потому что вот эти сомнения у нас в голове. Ну как познакомиться с девушкой? Ну как вот к ней подойти? А что я скажу? Ну вот как-то, ну что-то вашей маме взять не нужен, да? Тут и понятно, что сразу же «а, тоже мне». Ну и все. А вот что делать? И вот эти вот, конечно, сомнения и мысли, они вот эту дорогу к знакомству делают длинной. На самом деле все делается просто. Нужно подойти и поздороваться. А дальше пойдет все само собой.

0: доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в «Ленте».
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: черешню сорви. Так, потом крыжовник собери. А купаться можно? Вот колорадского жука соберешь всего, потом пойдешь купаться. И тут уже наступает ночь. Но знаете, это передается из поколения в поколение. Так что, детвора, делайте все, что вам вас просят, и родители, и бабушки, и дедушки, потому что потом будете, когда вырастете, вспоминать это с таким удовольствием. Я с большим удовольствием поставлю вам много любимого на русском. Впереди Мари Краймбрери, Виагра, Дмитрий Колдун и новинка прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: С вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов.

0: расчетно-кассового обслуживания АОТ Банк на tbank.ru.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально. Манят и губят, забыть их нельзя.

Вот с одной стороны, Дмитрий Колдун прав же, да, что глаза действительно могут скружить голову. Тогда другой вопрос. Почему люди, когда целуются влюбленные, закрывают глаза? Ну, кстати, не все. Я вот иногда наблюдаю так за влюбленными парочками. Кто-то подсматривает, потому что, правда, нравится глазам. Привет всем и каждому. Я желаю вам взаимной, самой настоящей, одной на всю жизнь любви, ну и тех самых поцелуев. Виагра как раз для вас.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: песня на русском.
1: Поставь на стол, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о контроле за ростом цен. С 1 января власти начнут отслеживать стоимость продуктов на всех этапах торговой цепочки от производителя до прилавка. Перечень контролирующих органов утвердит правительство. Информацию контролеры будут получать напрямую от налоговиков. Кроме стоимости товаров, им будут известны объемы реализации и доходы участников рынка. Сквозной мониторинг товарной цепочки вводится в стране впервые. Закон еще должен подписать президент. Далее о происшествиях в Екатеринбурге. Из-за беспилотной опасности приостановили чемпионат России по легкой атлетике. О продолжении соревнований оргкомитет сообщит дополнительно. Турнир, начавшийся в минувший четверг, должен был закончиться завтра. Беспилотную опасность в Екатеринбурге объявили сегодня утром по московскому времени. На этом фоне приостановил работу склад маркетплейса Wildberries. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, одна из атак была отражена. В МВД напомнили, что водительские права не подтверждают личность. Этот документ может лишь помочь установить личность, но не подтвердить. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе московского главка Министерства внутренних дел. Ранее в Госдуме предлагали объединить в одной пластиковой карточке паспорт, водительские права, документы на машину, выписку из госреестра недвижимости и другие документы. Ну и последнее. Министерство финансов проведет аукцион по продаже алмазов из государственного фонда. Торги состоятся 9 сентября. На них выставят драгоценные камни массой более 11 карат, то есть не менее 2 граммов. Ранее сообщалось, что Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов. Так, за прошлый год горные мастера добыли больше 31 миллиона карат алмазов. Это почти 6,5 тонн. Доля России в мировой добыче алмазов превышает 30%. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Мне кажется, в утробе матери нынешняя молодежь слушала эти песни, сейчас тоже зажигает с удовольствием под них. Ну, ладно, песни. Они-то могли их слышать, но откуда они знают, что танцевать нужно, встав в круг, сумочки положить в центр и вот вокруг сумочек этих танцевать? Танцуйте! Танцуйте!

0: принципе, сидя, почти не двигаясь, тоже может танцевать. Ну, так, где-то чуть-чуть внутри, вправо-влево, так шевелиться. 13.06 в столице. Желаю вам сегодня и подвигаться, и отдохнуть, и насладиться прекрасным субботним летним днем. И наслаждайтесь новинками на русском радио.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54. Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20 20 17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20 20 17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
6: Русское радио. Радио большой страны.

Вот можно представить, что Николай Басков, глядя бы в зеркало, мог бы ту же самую песню петь, и мы бы каждое слово бы ему простили, потому что наш любимый народный артист всегда поднимает настроение всем, где бы он ни появлялся. Будь то какое-то мероприятие, будь то концерт, будь то телевизионная программа или просто гастроли в каком-нибудь городе. Вот такой он у нас один, наш любимый золотой. Николай Басков, кстати, с наступающим юбилеем. У нас впереди наступают новая песня от Романа Архипова, появится «Алсу», «Рефлекс», то сначала группа «Винтаж».

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Так, найдите в себе силы и чувство юмора придумать свою собственную шутку и присылайте ее к нам сюда, на Русское радио. Авторы самых лучших шуток получат эксклюзивную футболку от Русского радио с текстом своей шутки. Шутку в эфире озвучит Антон Юрьев. Ну и, конечно же, вы станете звездой Русского радио. Все подробности есть у нас на нашем сайте. Антоновка по-русски продлится до конца лета.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты. Круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Сан Йонг, теперь KJ.

0: Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
0: Ссанъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и простор 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
4: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: сцена так искрится. Это будет сегодня вечером и завтра вечером в Москве на самом большом стадионе нашей страны, где свое 30-летие отметит группа «Руки вверх». Наши большие друзья при поддержке Русского радио состоятся два невероятнейших шоу. Я специально летал в Казань, посмотрел подготовку, так сказать, репетицию. Ну и сегодня в столице, конечно, будет вау, там все, там огонь, фейерверки, дым такой-сякой. Ну, в общем, будет что-то невероятное. Это я про сегодняшний и завтрашний вечер. Спасибо Сергею Жукову, спасибо самой группе «Руки вверх», спасибо всем артистам, музыкантам, которые сегодня готовятся, волнуются, конечно же, потому что, знаете, сколько тысяч человек соберется и сегодня, и завтра. Ну и, конечно же, все мы с горящими глазами будем смотреть на сцену, прыгать, танцевать и поздравлять группу «Руки вверх» с 30-летием, с юбилеем.
1: Я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
2: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В МВД предложили изменить регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав. Проект приказа учитывает изменения, которые вступили в силу минувшей весной. Согласно им, экзамен в ГАИ может быть остановлен, если кандидат в водители пользуется шпаргалками. Эту норму предложено закрепить в регламенте. Он также исключает необходимость предоставления бумажной медицинской справки и разрешает предъявлять электронный ее вариант. Бюджет в прошлом году получил первые доходы от расширенной пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Совокупные поступления превысили 760 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости». Больше половины этой суммы обеспечил налог с инвестиционных доходов, остальное принес НДФЛ с трудовых доходов. В 2024 году, когда действовала двухступенчатая шкала НДФЛ 13 и 15%, бюджет получил доходов почти вдвое меньше. 150 тысяч россиян находятся в крайней стадии зависимости от азартных игр и имеют крупные долги. Регулярно делают ставки 9 миллионов человек, это более 6% населения. В букмекерских компаниях игроки ежегодно оставляют 2 триллиона рублей, пишет газета «Ведомости». Ранее в Госдуме отмечали, что полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью в стране пока нет. Ну и последнее. ЮНЕСКО включило 6 памятников на Ближнем Востоке в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения. В перечень вошли 5 ливанских крепостей в районе горы Амель, в том числе построенная в 12 веке крепость крестоносцев. Также в списке археологический комплекс Севастия на западном берегу реки Иордан и древний город Самария, столица библейского Израильского царства. Решение приняли на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в корейском городе Пусане. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54 54 54.
1: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
6: Категория 18+.

0: тысяч рублей. Звони прямо сейчас. 58-13-21.
1: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
4: ОАО РЖД предлагает к продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанки выступили против административного сдерживания цен. Это может привести к дефициту, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, такие меры допустимы только в исключительных случаях и на короткий срок. Накануне Банк России повысил прогноз по инфляции, ухудшил оценку роста экономики, но, несмотря на это, понизил ключевую ставку, правда, ненамного, на 0,25%, до отметки в 14% ровно. Это 10-е снижение ключевой ставки подряд. Россияне оформили рекордное количество потребительских кредитов. В июне банки выдали необеспеченных займов на максимальную за два года сумму 450 миллиардов рублей. Объемы кредитования растут, начиная с февраля. Ранее сообщалось, что банки стали реже идти на уступки должникам, которые нерегулярно оплачивают потребительские кредиты, но лояльно относятся к ипотечным заемщикам, в числе прочего, перенося им дату платежа и уменьшая его размер. Сегодня последний день подачи документов в вузы на бюджетные места. Приемные комиссии закончат работу в 17 часов по местному времени. В понедельник, 27 июля, вузы должны опубликовать конкурсные списки, а до 5 августа университеты будут принимать согласие на зачисление. Это основной документ, на основании которого человека внесут в список принятых студентов. Между подачей согласий и подписанием приказов о зачислении введены так называемые «дни тишины». В этот период отозвать заявление или подтвердить согласие невозможно. Ну и последнее. В Германии женщина 17 лет не выходила из больничного, продолжая получать зарплату. Преподавательница училища оформляла больничные листы без требования обязательного медосмотра. Против нее начали уголовное расследование. Женщину подозревают в симуляции болезни. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Как любят говорить люди суеверные, не последние, а крайние. Но в данном случае начались действительно последние июльские выходные. Сей факт не призван вселить панику, наоборот, отдыхаем интенсивнее, отдыхаем насыщеннее, даже когда работаем. Всем привет, это Русское радио, в эфире Максим Привалов и Алешенька. Не пугайтесь, это Татьяна Крутукова. Алешенька под номером один в часе.

0: нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
7: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Зависает видео. Тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
10: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.
12: Что слушает страна?

Настя на Русском радио. Быть счастливой. Если у вас сейчас полоса счастья, ой, берегите такие вот моменты, берегите такие отношения, потому что, как говорят, следующие могут быть... Ну, совсем, совсем другими. Счастье, увы, не может быть таким вот, ну, знаете, на паузу его поставить, зацементировать, забетонировать. Нет, это такая очень эфирная субстанция. Поэтому, если вы сейчас как раз в счастливом моменте, этим самым моментом наслаждаетесь. Мы поможем продлить удовольствие. Это Русское радио. Скоро моя Мишель. Скоро Иванушки, Полина Гагарина, группа Айова и многие другие. Прямо сейчас встречаем Дениса Клявера. С ним не такая, как вся.

0: Реклама на русском.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Мария Мишель на русском радио. На малиновой луне, уверен, доживем мы до тех пор, когда на луну, на малиновую или на обычную, можно будет сгонять буквально на выходные. Ну, так вот красиво и интересно провести уикенд. У нас для построения маршрутов есть специальная рубрика под названием «Русские каникулы». Сегодня мы там отправимся в очередное путешествие, причем на поезде. Мне кажется, в свете последних реалий, когда и плохо летают самолеты, и бензина не сыщешь, поезда – идеальный вариант. Посмотрим, куда нас позовут на этот раз.
1: На русском радио «Русские каникулы». Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Ночью в поезде, утром в новом городе и снова сон под стук колес, а на следующий день еще одна незабываемая экскурсия. Именно такой формат отпуска все чаще выбирают наши туристы. И все больше на нашей карте страны появляются подобных направлений. Направлений, сочетающих комфорт купе и познавательные активности на берегу. Не зря туристские поезда в народе уже окрестили ни много ни мало железнодорожными круизами. Один из них называется «Жигулевские выходные». В июле, августе или сентябре можно отправиться в чарующее путешествие по волжским городам. Открыть для себя загадочную Сызрань, насладиться спокойствием просторных набережных Тольятти, а в финале устроить культурно-гастрономический мини-тур выходного дня в Самаре. А всю магию древнерусских городов можно прочувствовать на серебряном маршруте. Этот туристский поезд отправляется из Москвы и заезжает в Великий Новгород и Псков. За 2 дня и 3 ночи путешественники побывают на княжеских землях, ознакомятся с купеческим бытом и успеют проникнуться величием духовных центров. Это даже не отпуск, это целое приключение по местам из учебников истории, где археологи до сих пор находят поселения возрастом более 2000 лет. Кстати, а вот возрасте. Каждому отправляющемуся в путь в день своего рождения пассажиру предоставляется праздничная скидка. Она распространяется на места во всех типах вагонов.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с «Федеральной пассажирской компанией». Туры выходного дня на туристских поездах, серебряный маршрут, жигулевские выходные и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные

0: российские автомобили. Показан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
1: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды пересдачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не Оферта.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Улыбка. Понятие растяжимое. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: Бандерас на русском радио. Китано, ну, был когда-то очень модным этот режиссер. Такиш Китано, конечно, о нем речь и о нем песня. Сейчас все говорят, буквально весь мир, о режиссере Нолане, о его фильме «Одиссея». Я еще не смотрел, я в предвкушении, хотел на этих выходных, но что-то как-то не сложилось. Может быть, на следующей неделе. Я посмотрел обзоры, там какие-то разные комментарии. Слушайте, вот этот человек заморочился, этого коня строил, Троянского, там внутри съемки были, несколько суток эти актеры бедные там сидели, чего только не было. Циклопа настоящего, ну как настоящего, их, конечно, не существует, но я имею в виду в мире, где практически все и все сейчас с использованием искусственного интеллекта строили настоящую ростовую куклу, вот эта вот машинерия, как в старом кино, для того, чтобы эффект был, ну, такой неподдельного ужаса. Говорят, получилось. В общем, я в предвкушении. Ну, от кино... и музыка там тоже, говорят, гениальная. У нас музыка не хуже. Она просто другого жанра. Она популярная. Сейчас будет хит, который осовременили. Нюша и Чин Конг. Получилось достойно. «Непогода» на русском.
1: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем не куда.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Ищи стабильность.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве назвали временным решение по выпуску бензина Евро-3. Вице-премьер Александр Новак заявил газете «Известия», что такую меру ввели для наполнения топливного рынка, причем отметил, что в России хватает мощности для производства бензина 5-го экономического класса. Ранее власти запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для импорта горючего и перенесли сроки планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Центробанки не увидели рисков для российского фондового рынка, хотя он и переживает непростые времена, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Отметила, что проблемы связаны с неопределенными будущими финансовыми показателями бизнеса и выплатой дивидендов. В этом месяце рынок акций обновил минимум последних 4 лет. С начала года индекс Мосбиржи потерял 30%. Участники спецоперации и члены их семей смогут общаться с психологом при диспансеризации. Такой приказ Минздрава сегодня вступил в силу. Теперь встреча с медицинским психологом будет проходить в первый день медосмотра. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение 3 рабочих дней, а сельские жители в течение 10 дней после начала диспансеризации. Синоптики рассказали, когда в столичном регионе прекратятся дожди. В гидрометцентре заявили ТАСС, что небольшое потепление и сухая погода ожидаются в Москве и Подмосковье к следующим выходным. После полуденные показания термометров поднимутся до 29 градусов, несмотря на северный ветер. Ночи тоже будут теплыми, до плюс 17. Ну а пока ежедневно в течение недели прогнозируются дожди и разная дневная температура от 22 до 27 градусов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

вот говорят, с родственниками работать не стоит. Эти два брата, ну, сработались великолепно. Все у них получается. Добро услышит весь район здесь, на Русском радио. Да что район? Город, страна. Больше 3000 городов вещания. Русское радио в ваших приемниках. Торгуют все, остальные приторговывают. Действительно, сегодня праздник, День работников торговли, 25 число. Ну, я вас поздравляю, пусть каждый из нас знает себе цену и умеет ее отстаивать. Слушайте, я вот сейчас об этом вспомню, что это праздник, а был с утра в магазине, даже не поздравил, а? Вернусь и справлюсь, честное слово. Так что все, кто в торговле, принимайте поздравления, и музыкальный подарок для вас поет Юлианна Караулова «Ты не такой». Персонально для вас. На русском. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Внимание, внимание! Профиль центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54 54 54.
6: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
7: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.
8: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

Зиверт на русском радио, многоточие в нашем конкурсе под названием «Антоновка по-русски, некислые шутки». Точка тоже еще не поставлена. Пока там многоточие, потому что прием заявок продолжается. Напомню, что с 1 июня по 31 августа в эфире русского радио проходит конкурс. Конкурс шуток, юмора. Если вам легко шутится, ну, бывают такие люди, да, вот они легкие, они искрящиеся. Или наоборот, может быть, вы можете усилием воли, интеллекта сочинить что-то такое примечательное. И такие люди бывают, авторы разного типа встречаются. Так или иначе, сочините шутку, придумайте на любую тему. Хотите какую-нибудь острую, хотите про любовь, неважно, про себя, какую угодно. Отправьте нам на сайт rusradio.ru и ждите, потому что лучшие шутки прозвучат в эфире. Их озвучит наш Антон Юрьев, они украсят наши рекламные выходы. В конце каждого рекламного блока на русском радио шуточка. Ну и, конечно же, авторы будут отмечены. Отмечены они и в эфире будем награждать и говорить об этом. И, конечно же, разошлем подарки. Эксклюзивные русскородийные футболки с текстом вашей собственной шутки. Ну, чтоб знала страна, как говорят молодежь сейчас, с кого смеется.

0: Реклама на русском. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская. Крестинская набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+.
10: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: На русском радио группа «Бурито». Она, да, дальше, кстати, действительно в эфире появится она. Она – это Алла Довлатова, которая в последнее время занимается в эфире странными вещами. То собаку ест, то авгиевы конюшни чистит, то вот сегодня будет от печки танцевать. Рубрика «Крылатая» с Довлатовой. Очередное крылатое выражение.
1: На русском радио «Крылатая» с Довлатовой.
2: Здравствуйте, мои дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Услышала сегодня крылатое выражение «танцуй от печки» и заинтересовалась, откуда же оно у нас взялось. Оказывается, из быта русских дворян. В дворянских семьях было принято начинать обучение танцам с одной и той же исходной точки. От печки, например, от стола или другой мебели. Совершил ошибку? Будь добр, вернуться к начальной позиции и повторить все снова. Благодаря распространенности этого обычая фраза и вошла в обиход, постепенно обретя переносное значение. Но есть и другая, недворянская версия. Я вам ее тоже расскажу, а вы выбирайте, какая вам симпатичнее. В традиционной русской избе печь была ключевым элементом, вокруг которого строился весь быт. Она служила стабильным ориентиром, скажем, отправной точкой, от которой начинались любые действия. Ну, например, уборка. Кстати, и при строительстве дома печь – это было первое, что нужно было сделать, а потом уже планировать и другие помещения. Я же надеюсь, что эти выходные у вас пройдут весело и радостно, а не за генеральной уборкой. А будете вы петь и танцевать до упаду. О, кстати, еще одно крылатое выражение, появившееся во времена моего любимого Петра I. О нем я вам расскажу в другой раз. До скорой встречи в эфире любимого русского радио. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогой. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса.

0: выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Дмитрий Маликов и Астеро на русском радио. Все будет. Ну, продолжение вы знаете. Конечно же, хорошо. Впрочем, все уже хорошо. Мы на пороге августа, в разгаре последние июльские выходные, поэтому искупаться, купить арбуз, дыню какую-нибудь сладкую, вкусную, мороженое навернуть, поехать на дачу, загореть как следует. В общем, надо сделать все по полной летней программе. Так, если что-то не успели, давайте, наверстывайте, мы поддержим. Разумеется, музыкой. Бодрое танцевальное окончание этого часа будет. Артур Пирожков поспособствует, еще певица Слава будет и многие-многие другие. Оставайтесь с нами, и все точно будет хорошо.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
11: ООО «Стройландия.ру», 460961, город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-5961.
12: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
13: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство пообещали до конца года продлить запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать в том числе для производителей. Также вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления топливного рынка. Это необходимо, чтобы НПЗ не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. По словам зампреда правительства, сложная ситуация с топливом сохраняется в некоторых регионах, особенно в Сибири. В МВД заявили, что отсутствие паспорта не считается основанием для задержания. Как сообщили ТАСС в ведомстве, сотрудник полиции может потребовать предъявить документ, чтобы установить личность, а основанием для задержания могут быть преступления или правонарушения, либо если человек находится в розыске или значится пропавшим без вести. Военный корреспондент, герой России Евгений Подубный, помог многодетной семье из Омска избежать выселения из муниципального жилья. Наталья Романова, у которой 9 детей, вовремя не подала в администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая. Местные чиновники проигнорировали проблему. На ситуацию обратил внимание Подубный. После разговора с мэром города проблему удалось решить. С участниками несостоявшегося выселения проведена воспитательная работа. Семью восстановили в очереди на получение собственной квартиры. Фильм «Майкл» стал самой кассовой кинолентой в нынешнем году. В мировом прокате он собрал свыше миллиарда долларов и опередил картину «Супер Марио. Галактическое кино», которое до этого удерживало лидерство. Главную роль исполнил племянник Майкла Джексона Джафар Джексон, причем он впервые появился на экранах. Ранее «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом за всю историю кинематографа. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Жаркие летние твои выходные на Русском радио. Мы готовимся ко встрече августа ровно через неделю. В следующую субботу начнется как раз последний летний месяц. Август мы тоже очень любим, потому что в августе у нас день рождения. 2 августа, если быть точным. Как планируем праздновать? А планируем в эфире. Скоро вам расскажем. Ну, конечно же, будут призы, подарки, разные активности. В общем, на следующей неделе, ух! Праздничных работ и карусель. Кроме этого, есть еще одна приятная новость, а именно, меньше часа до стола заказов. Вечерний стол заказов, время для приветов и поздравлений, 18:00, меньше, чем через час. Оставайтесь на русском.

0: Реклама.
1: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
4: Русское радио. А мы здесь.

На русском радио только что Ирина Дубцова. Факт, еще один факт. Я подглядел в календаре, сегодня 25 июля, и оказывается, сегодня 2555 лет Феодосии. Этот город тоже слушает русское радио. Всем слушателям большущий привет. Если отмечаете праздник, ну, по-разному, кто-то гуляет, кто-то работает, кто-то на море, кто-то еще где-то. Ну, в общем, пусть все будет тихо, спокойно, мирно, самое важное. Ну и празднично, по возможности. Конечно же, поздравим еще раз в столе заказов в 18.00. Не только города, но и людей, и с праздником, и с любовью, со всеми приятными событиями. Так что просто дождитесь. Я вижу, что многие уже начали отправлять, уже знают куда. Знаете, отправляйте. Остальным всем своевременно выдам приглашение. Пока же выдам разнарядку по начинке музыкального часа. Лучшая песня недели нас ждет, кстати, очень скоро. Лидеры «Золотого граммофона» Анна Асти и Дима Билан. Песня называется «Эпилог». Также будет Митя Фомин, «Градусы», Маша Вебер с новинкой, Кристина Орбакайте и многие другие. Оставайтесь на русском.

Ёлка на русском радио. Проще. Ну, это должен быть девиз по жизни. И к жизни проще относиться, и к себе, и вообще во многих аспектах тоже. Это полезное правило. Ну, например, что касается еды. Вот чем сложнее там углеводы и разные сочетания, тем вреднее это для организма. Давным-давно доказано. И, конечно же, это относится к тем, кто любит всяческую экзотику, особенно туристическую. Советуют вам с местным колоритом знакомиться прежде всего глазами, чем на вкус. Будьте аккуратны с местной едой, с местной флорой, особенно фауной. Неизвестно, что там, в каких условиях было приготовлено. Вам там еще отдыхать. Хочется, чтобы никто и ничто не омрачил вот этого честно оплаченного и заработанного. Приятного отдыха.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-18, подобный на Туту, только 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
7: Елена Север.
8: Может погибнуть весь экипаж.
7: Андрей Мерзликин.
9: Боевая тревога.
7: Евгений Миронов.
10: Чтобы все 106 вернулись назад.
7: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
11: 12+.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Поставь на стол, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Саша Вебер на русском. Новинка «Поставь на стоп». За новые песни мы всегда просим голосовать. Сайт русрадио.ру, раздел «Золотой граммофон». Чем больше подходов, тем больше количество лайков, вашей заинтересованности, поддержки, тем выше шанс, что песня попадет в лучшую двадцатку страны. Ну и эффектно и удачно себя там проявит. Вам придется проявить себя, ну, буквально через 15 минут, потому что у нас намечается вечерний стол заказов. На сколько персон этот стол накрывать, пока не ясно, но по традиции, чем больше успеем, тем, конечно, лучше. Поэтому привет и поздравления, разные нежности, признания, фотоотчеты о том, как проходят ваши выходные, как вы там отдыхаете, работаете, купаетесь, загораете, шашлычите. Все принимаем с удовольствием, все озвучим в эфире уже скоро. Меня зовут Максим Привалов, в ваших приемниках «Русское радио». Это значит, что все будет хорошо и даже лучше.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Ищи стабильный.

0: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
1: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна? Держи.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент Казахстана предложил Владимиру Путину заморозить украинский конфликт. На встрече с президентом России в Омске Касым-Жомарт Токаев рекомендовал вернуться к Стамбульским соглашениям, при этом отказался быть посредником в переговорах с Украиной. Также Токаев подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией. В свою очередь, Путин пообещал в деталях проинформировать президента Казахстана о ситуации на украинском направлении. В правительстве подтвердили планы снизить норматив продаж топлива на бирже до 2%. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что это необходимо для обеспечения горючим приоритетных потребителей, в том числе северные регионы и сельхозпроизводителей. Такая мера будет действовать в период дефицита. Норматив по продажам топлива – это минимальный процент от всего сырья, который крупные нефтяные компании должны продавать через биржу. В июле его снизили с 15% до 10%. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Миноборнауки заявили РИА Новости, что сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. Новая система предполагает базовое специализированное высшее образование и профессиональное. Также в рамках обновленной модели во всех вузах обязательно будут преподавать историю, философию и основы российской государственности. Ученые определили биологический предел жизни человека. Сотрудники Сколковского института науки и технологий заявили, что это почти 190 лет. Такое произойдет, если медицина научится защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания. Тогда основным фактором, который ограничивает жизнь человека, останутся соматические мутации. Это случайные ошибки в ДНК, возникающие при делении клеток. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало седьмого в Москве. Настроение хорошее, пока ничем не подмоченное. Надеюсь, что и не будет ничего такого. Солнце светит. Желаем ему, ну, хотя бы еще пару часиков поработать, посвятить для нас, а потом спокойно пусть закатывается и отдыхает. У нас все только начинается. Вечерний стол заказов открывает свои двери, поэтому, пожалуйста, заходите. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. По любому приятному поводу, будь то день рождения, или какая-то дата важная, там, со дня знакомства, или еще там что-то, свадьба у вас у знакомых, или у вас прямо, или любите вы кого-то, или соскучились по кому-то. В общем, пишите. Все озвучим. Значит, номер для сообщений через мессенджер я вам озвучил. Единственное, что еще хочу озвучить, это то, чтобы вы не забыли о подписи. Это всегда приветствуется. Есть две группы, каждая из них официальная. Одна в Одноклассниках, другая ВКонтакте. Называется «Русрадио». Тоже очень легко там общаться. Заходите, прям видите, на стене такой большой пост. Написано «Стол заказов открыт». Вот в комментариях складывайте приветы. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках «Русское радио». У нас час, чуть-чуть поменьше. Где-то в без десяти уже надо будет все закрыть. Так что не откладывайте, пишите. А мы начнем с Сергея Лазарева.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском отличается от всех остальных тем, что, ну, пожалуй, тем, что сегодня выходной. Потому что в будни это одна история, один разговор, а в выходной все совсем по-другому. Здравствуйте, Русское радио, пишу уже 3 раза, очень рад тому. Привет папе Радику и брату Эмилию в город Нижнекамск от Аделя. Слушайте, Адель, ну 3 не предел. Количество подходов не ограничено. Хоть каждый стол пишите. Мы будем только рады. Хочется поздравить с Днем торговли девчонок фирменного губкинского магазина. Пивной дворик. Там Евгения то ли работает, то ли к ним заглядывает, то ли с ними дружит. В общем, не очень понятно. Но поздравления, да, прямо по адресу, потому что сегодня действительно день работника торговли. Привет друзьям в город Электростали. Друзья, берегите себя и своих близких. Это Евгений пожелал. Так, еще привет коллективу ПДН Новосибирск. Руководитель Наталья Валерьевна. У нее сегодня день рождения, между прочим, всего хорошего. Спасибо, Русское радио, любим вас. Ой, мы тоже вас любим, взаимно. И, конечно, поздравляем вашу именинницу с праздником. Надеюсь, что сегодня она не на работе. Русское радио, привет. Поздравляем город Кондрово, Калужская область. А может, Кондрово, не знаю, как правильно. Ну, Калужская область, это точно так. С днем рождения. А, у вас день города получается, да? Желаем нашему городу процветания, чистоты, благородных жителей. Ой, благородных. Ну, кстати, это прям оговорочка. Благородных и благодарных. Это сообщение от Анны. Поздравляем, надо у вас побывать. Раз там такие благородные и благодарные. Привет любимому мужу Валентину. Целую. Сейчас я вот, знаете, по какому вопросу завис. Подписи я не вижу, но в аккаунте написано, что она Валентина. То есть реально Валентин и Валентина. Пьеса такая была какая-то, вот когда-то очень известная, такой, на излете Советского Союза. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю нашу племянницу Анну Владимировну Васильеву со вчерашним днем рождения. Хотим пожелать исполнения всех ее заветных желаний. Самое главное – здоровье, чуваши, семья Сидюшкиных. Здорово! Слушайте, то, что праздник был вчера, не означает, что сегодня и даже завтра не нужно его отмечать. Надеюсь, вы этим и заняты. Стол заказов на русском, присоединяйтесь, пожалуйста. Очень ждем вас и ваших сообщений.
2: Реклама. ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
3: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
4: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
4: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимое. Только лучшее.
5: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дочитаем недочитанное, озвучим еще не озвученное, свежеприсланное. Стол заказов на русском радио. 20 минут назад начали. Останавливаться пока не планируем, поэтому давайте присоединяйтесь. 8-916-003-105-7, если хотите, чтобы мы кого-то от вашего имени поздравили или кому-то в чем-то признались. Добрый вечер, Максим. Можно вас попросить передать любимой жене Ирине слова с благодарности за то, что она у меня есть. Она настоящая, она мудрая жена. Спасибо ей за наших 4 детей. Она просто золото для меня. И такой будет всегда. Буду признателен вам. Русское радио лучшее. Ох, любящий муж Вадим, город Химки. Сори, не успел подписать. Слушайте, Вадим, ну понятно, что вам некогда. У вас 4 детей, тут не до подписи. Даже если не подписались, мы бы вас простили. Героическая семья. Ирина, Вадим, ну вы настоящий пример для нас. Когда вот люди не на словах, а на деле. Молодцы. Не знаю, сколько лет вы вместе, но если 4 детей, ну не четверняшки же они за раз, да, наверное. Все-таки хочу, чтобы все это не заканчивалось, длилось, продолжалось, и чувства только крепли. Добрый вечер, на связи Курган, мы на даче, погода шикарная. Любимой супруге Ане большой привет. Также привет в Тюмень, сыну Егору, дочери Елене, с уважением, Роман Катунин. Уважили, добрый вечер, с днем рождения хотим поздравить Милену Ульфатову. От семьи Ульфатовых Акрам Али Рамазана. Тут немножечко какие-то у вас ошибки, как это запятая стоит, лишнее «в», ничего не понимаю. Ну, надеюсь, что кто должен понять, тот понял. Добрый вечер, привет любимым мужчинам, мужу Дмитрию, сыну Георгию, который на данный момент крепят турник. Любимой дочери Полине, которая сейчас на работе. Люблю бесконечно, всем привет из Курска, это Елена. Леночка, привет вам. Так, добрый вечер, привет. А, кстати, по поводу турника, у вас там тоже спортивные выходные получаются? У нас тоже, был же финал сейчас, и в Нижний Новгород перцы отправились с победителями. В общем, круто. Добрый вечер. Привет мужу Сергею, который строит крышу, силы терпения. Мы с дочкой Дарьей тебя очень любим. Жарю тебе шашлычок, слушаю русское радио. Жена Настя. Привет из Твери. Продолжаем перекличку. Привет любимой мамочке, которая готовит потрясающие блины и ничего не подозревает. Мамочка, я тебя очень люблю. Твоя дочка Ляша, город Санкт-Петербург. Сюрприз, надеюсь, удался. Впрочем, как и блины. Стол заказов на русском. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений. Не забудь подписаться.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Юлиана Караулова только что на русском. Девочка на миллион. А у меня сообщение. Одно на миллион. Слушайте, ну правда, эксклюзивное. Смотрите, прилетела из города Ессентуки. Это поздравительная открытка. Причем она такая формата ватман целый. Потому что там сразу несколько поздравительных поводов. Поздравление летит в Ессентуки для семьи Дышековых. Сегодня день рождения у главы семейства, у Тимура. Ему исполнилось 70 лет. Поздравляем с юбилеем. Кроме этого, день рождения у его сына Артура, которому исполнилось 44. Красивая и симметричная дата. И так получилось, что в этот же день родился еще и внук. Тоже Тимур, у которого сегодня тоже юбилей целых 10 лет. Ну, в общем, я не знаю. Счастливейшее совпадение. Золотая дата. Дорогие мужчины, здоровья вам. Всего самого наилучшего. И отдельное поздравление офицеру Артуру с Днем Следственного комитета. Действительно, друзья, сегодня же 25 июля. Это День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Поэтому ура! В вашем случае ура троекратное, потому что у вас три замечательных именинника. Поздравляем, крепчайшего здоровья. Русское радио с вами. Еще что-нибудь успеем прочитать, потому что вообще немного. Давайте из Магнитогорска весточку озвучим. Большой привет, Магнитогорск, родным, близким, особенно привет любимому мужчине. Нам его, увы, не представили. Всем хорошего летнего вечера пожелала Гуля. Русское радио, здравствуйте. Мужу Александру привет, он на вахте, жду его с нетерпением. Сообщение от Катюши и коротенькое мужу Александру, сыновьям Ивану и Александру. Александру Александровичу, получается. Люблю вас, Надежда из города Самары. Слушаем дальше.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, русское радио. Пожелайте мне встречи с мужчиной моей мечты и всего самого лучшего. От меня неделю назад отказался мужчина, которого я любила. У меня завтра день рождения. Спасибо за хорошие песни, счастья вам. Марина, подпись. Мариночка, дорогая, это превратности судьбы. Понимаю, что от того, что мама говорит, да ладно, успокойтесь, вы не успокоитесь. Это по-другому.

0: Александру, жарить шашлык, топит баню. Наталья, Радужный, Владимирская область. Пускай радио. Привет, привет любимой жене от Александра, Александра его... Ксюша Еворской от Александра из Мариуполя. Я ее сильно люблю. Там знаков препинания нет, поэтому это меня смутило. Но разобрались, молодцы.
1: Стол заказа Русского радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на Русском радио. Реклама на русском.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 2.6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
7: Елена Север.
8: Может погибнуть весь экипаж.
7: Андрей Мерзликин.
9: Боевая тревога.
7: Евгений Миронов.
10: Чтобы все 106 вернулись назад.
7: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
11: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Novomoda. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сейчас будет речитатив, как пулеметная очередь. Быстро финальные сообщения, потому что заканчивается стол заказов. Итак, поздравьте супругу Василия с годовщиной свадьбы. 32 года вместе. Это Ирина. Поздравляем, дорогие, из города Грязи. Хотим передать привет нашему папе. Сегодня он работает в ночь. Желаем ему удачи. Затем большой привет для Надежды Николаевны Бондаренко и для Михаила Бондаренко. Разжигаем мангал. Скоро будет шашлычок. Иринка из Москвы написала. Давайте вот такое озвучим. Добрый вечер. Привет жене Варваре, любимая. Сегодня мы проведем самый прекрасный вечер на даче. Я приготовлю самые вкусные крылышки на мангале. Наш ужин на террасе будет самым романтичным. Я люблю тебя. Это Андрей из Санкт-Петербурга. Андрей, вы так расписали, что мы тоже все придем и сорвем ваш романтический вечер своим присутствием. Ну, хочется очень крылышек вкусных на мангале. Добрый вечер, Русское радио. Привет родителям Валерии и Александру. Достаточно работать. Пойдемте жарить шашлыки. Ваш сын Никита Кексов. Слушайте, какой хорошо воспитанный молодой человек. Не написал «хватит работать», он пишет «достаточно работать». Вот и я себе говорю «достаточно работать, иди уже отдыхай, завтра возвращайся». Ну, коротенькое финальное. Собираемся в Абхазию, выезжаем в понедельник на машине. Пожелайте нам легкой дороги. Дочка Милана уже там, на спортивных сборах. Забираем ее и в Гагры на 2 недели.
0: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В «Курс авто». 2020-17. «Курс авто». Компьютерная диагностика и «Автоэлектрик». «Курс авто». 2020-17. «Курс авто». Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Ищешь стабильную

0: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве назвали самой сложной обстановку с топливом в Крыму. Однако власти и бизнес пытаются обеспечить полуостров горючим, заявил вице-премьер Александр Новак. Добавил, что работа продолжается в том числе по линии Минтранса. Крым и Севастополь столкнулись с дефицитом топлива еще в конце мая. Из-за логистических проблем причиной стали удары ВСУ по трассе Новороссия, которая соединяет Ростов-на-Дону и Крым через новые регионы. На полуострове действуют ограничения на продажу бензина и дизеля. В МВД заявили, что водительские права не подтверждает личность. Этот документ лишь говорит о том, что человек имеет право управлять конкретным видом транспортного средства, сообщили ТАСС в ведомстве. Подчеркнули, что в перечень документов, удостоверяющих личность, входят военный билет и паспорт гражданина. В президентском совете по правам человека призвали ставить оценки за поведение и старшеклассникам. В СПЧ объяснили, что дети в подростковом периоде проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем дети более младшего возраста. Поэтому, как отметили правозащитники, учащиеся 9-11 классов должны вести себя ответственно до выпуска. С предстоящего сентября в школах постепенно начнут внедрять систему оценки за поведение. Это коснется учеников со 2 по 8 класс. Аналитики составили рейтинг самых дорогих футболистов российской премьер-лиги. Возглавляет список полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Его оценивают 28 миллионов евро. Он оказался среди фаворитов бомбардирской гонки РПЛ в новом сезоне. Второе место занимает полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, который на 3 миллиона дешевле лидера. Первую тройку замыкает игрок «Зенита» Луис Энрике. Его трансферная стоимость – 24 миллиона евро. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: с вами тоже в этот субботний вечер вместе. Каждый проводит этот вечер по-разному. Кто-то дрейфует к мангалу на даче, а может быть двигается в сторону продуктового магазина. Кто-то гуляет, кто-то занимается делами рабочими. Но главное, что мы вместе, как правильно спела Валерия, в одной лодке русского радио, я бы даже так сформулировал, навстречу приключениям в этот субботний замечательный вечер. Скучно точно не будет. Меня зовут Артем Сорокин. Готов ставить для вас исключительные хиты, друзья. Всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения. Несмотря ни на что, все обязательно будет хорошо.
1: Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?

0: дадим ответ.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Как говорится, ловеласам тоже нужно отдыхать и набираться сил, не все же цеплять и соблазнять. Например, в обычные выходные Артур Пирожков предпочитает семейный и спокойный отдых. Кто бы мог подумать, обычные бытовые хлопоты. Как-то Артур упоминал, что баловал близких фирменными блюдами. Уткой с гречкой, крабовым салатом, пирогом с капустой. Вот оказывается, не только в образе Адриано Челентано может быть наш Артур Пирожков, но и в образе такого итальянского шеф-повара. Так, ну у нас этим вечером замечательная музыкальная кухня на русском радио. Всем еще раз большой привет, я Артем Сорокин. Ох, сколько сегодня у нас впереди тут всего заготовлено. Прямо сейчас Ираклий, мы его уже слышим, «Солнце внутри», чуть позже Ваня Дмитриенко, Аня Семенович. Вам хорошего вечера, 19:18 в столе.

Анна Семенович на русском радио. Ну вот по себе знаю, когда грустно, и никто в гости не зовет, и планов никаких нет на субботний вечер. Сидишь ты такой грустный, насупившийся. Тут одно важно, дорогие мои, вовремя принять решение и что-то сделать. Вот я, например, заметил, что если грустно тебе, выходи на улицу. Неважно, ждет тебя кто-то на улице, не ждет. Свежий воздух, прогулка помогает отвлечься, вернуть силы. А если тоска не проходит, ну лучше позвонить кому-нибудь в этот момент, с кем-нибудь поговорить, с близким, с друзьями, знакомыми. Ну и, конечно же, в наушниках «Русское радио» ставьте наше приложение мобильное. Мы с вами всегда и везде 24 на 7 в любой точке планеты. «Винтаж» в продолжении субботнего вечера на русском.

0: Взрослые шутки
1: на Русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику.

0: Сова, РБ Кольцова, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
3: Елена Север.
4: Может погибнуть весь экипаж.
3: Андрей Мерзликин.
5: Боевая тревога.
3: Евгений Миронов.
6: Чтобы все 106 вернулись назад.
3: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
7: 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория
11: 16+. Какую суперспособность я бы хотел иметь? Платежеспособность! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Очень сложно.
1: А я вот знаете, что понял? Отпуск — это еще и выход из зоны комфорта. Такой квест под названием «Вытащи себя из болота дивана». Ну, то есть, чтобы куда-то улететь, как спелеостудия, нужно еще и заставить себя купить билеты, спланировать путешествия, забронировать гостишки, продумать все, список составить. Это возьму, это не возьму, а Мурзика куда девать? Короче говоря, чтобы нормально отдохнуть, сначала надо себя перебороть, иначе так и просидим 3 недели в любимых тапках, пересматривая сериал в сотый раз. Хотя, в общем, дело такое, персональное. Один хочет куда-то лететь, другой не хочет. Выбирайте, что хотите. Главное, что мы с вами этот вечер проводим на русском радио. И главное, что лето продолжается. Меня зовут Артем Сорокин. Всем хорошего вечера и прекрасного настроения.
2: Артем Сорокин на русском радио.

0: песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне
1: говорила, помнишь, где была любовь. Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Аэропорт Внуково предупредил о задержках нескольких рейсов. Пресс-службе заявили РБК, что график вылетов и прилетов сбился не только из-за ограничений. Решения принимают и отдельные перевозчики. Например, пассажиров заранее предупреждают о переносе рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в других аэропортах. Представители Внуково отметили, что 6 задержанных самолетов уже вылетели. МВД подготовила поправки в регламент проведения экзамена на водительские права. В частности, тестирование можно будет прекратить в случае, если кандидат использовал средства связи или справочные материалы. Кроме этого, с марта следующего года медицинские заключения о наличии противопоказаний или ограничений к управлению транспортом будут формироваться в электронном варианте и размещаться в специальном реестре, поэтому заявителям не надо будет предоставлять справку в бумажном виде. Социальный фонд с августа автоматически пересчитает накопительные пенсии. В Думском комитете по труду и соцполитике заявили РИА Новости, что прибавка составит примерно 17%. Еще больше, 19%, будет у участников программы софинансирования и родителей, которые направили материнский капитал на пенсию. Причем единой суммы прибавки нет. Чем больше была накопительная пенсия, тем заметнее будет повышение. Синоптики рассказали, когда в столичном регионе прекратятся дожди. В гидрометцентре заявили ТАСС, что небольшое потепление и сухая погода ожидаются в Москве и Подмосковье к следующим выходным. После полуденные показания термометров поднимутся до 29 градусов, несмотря на северный ветер. Ночи тоже будут теплыми, до плюс 17. Ну а пока ежедневно в течение недели прогнозируются дожди и разная дневная температура от 22 до 27 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Привет, доброго вечера. Как здорово, что мы с вами вместе сейчас. И вот это вместе я ощутил в прошедшем небольшом четырехдневном путешествии. Сегодня вернулся из отпуска, ездил по глубинам Карелии. Петрозаводск, Питкяранта, Сартовало. Всем моим новым карельским друзьям хочу передать большой привет. И знаете, что я понял, друзья? Что когда ты в студии слушаешь музыку, это одно. А когда ты где-то в глубинах Карелии, в далеких деревушках или в дальних точках, например, Краснодарского края, или на Урале, на Байкале. И тут русское радио, это, конечно, уникальное понимание того, как нас много, что мы такие огромные. Садишься в такси, а тут звучит русское радио. Ну, приятно же. Короче говоря, контрольную радиозакупку я, Сорокин, провел, протестировал, послушал. Нас много. И это очень круто. Всем большой привет.

Да, много шишек-то мы понабили с вами в юности, много граблей попадалось на дорогах по части любви, но и правда, чего печалиться на эту тему, просто будем действовать, учитывая предыдущие ошибки. А еще, знаете, друзья, я понял, что фраза «говорила мне мама», «говорила мне бабушка», она и правда вспоминается, когда тебе за 40 или ближе к 40, но в любом случае, надежда на лучшее и хороший повод еще раз, кстати, поболтать со старшей родней, мол, а как у вас было, как познакомились, как ухаживали, как поженились. Все это часть, мне кажется, семейной истории. И надо почаще так вот созваниваться, встречаться, общаться. И, конечно, без всякой грусти. Давайте внутри нашей головушки поворачивать грусть в сторону надежды. Как, например, это делает Алексей Чумаков. «Увезу тебя на море», понимаешь, на русском.

тема воздуха не отпускает Владимира Преснякова. Причем давно. «Выше облаков» называлась эта песня на русском радио. А еще была «Аэропорты» с Леонидом Агутиным. А еще «Стюардесса» по имени Жанна. Ну и так далее. А, кстати, расскажу вам, как появилась на свет та самая «Стюардесса» по имени Жанна. Владимир Пресняков рассказывал как-то про утомительный длительный перелет после концерта. И тут случился забавный поворот. На борту была «Стюардесса» по имени Жанна. Она вела себя очень доброжелательно, энергично, смогла разрядить напряженную атмосферу в салоне. Владимир Пресняков был так впечатлен ее обаянием, что после полета написал песню «Стюардесса по имени Жанна». Текст помог создать Илья Резник. То есть он не жаловался на сам перелет, как делают некоторые, а нашел в нем яркий человеческий эпизод, который стал источником творчества. То есть повернул негатив в позитив. Это сложно. У меня, например, не получается. Ну, иногда получается, но не всегда. Будем учиться. Спасибо за эту историю. И, как всегда, ну, продолжим с темой воздуха. Наверное, в следующих песнях покажет Дмитрий Колдун на русском радио 2027.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. В пятницу вечером ко мне подошла моя младшая дочь Маша и спросила: «Мама, почему папа называет нашу дачу тьмой тараканей?» Оказывается, она ему позвонила и спрашивает: «Ты во сколько домой приедешь?» А он ей отвечает: «Пробки большие на выезде из города. Если бы мы жили дома в Москве, а не в тьму таракани, я бы, конечно, приехала раньше». Отлично. Давайте выясним, где же это отдаленное место. Оказывается, тьму таракань появилась на месте древнегреческого города по имени Германасса. Потом город был завоеван тюркским каганатом и стал называться Тумен-Таркан. В X веке он перешел под власть Руси и снова поменял свое название. Тогда и появилось Тьму-Тараканское княжество со столицей Тьму-Тараканью. В современном мире на этом месте находится Тамань. Так почему же Тьму-Тараканью мы называем глухие земли? А тут все очень просто. По отношению к остальным территориям Руси, Тьму-Таракань находилась достаточно далеко, и добраться туда было очень затруднительно. Но сейчас, как бы необъятна ни была Россия-матушка, самолеты и поезда домчат нас куда угодно, и весьма комфортно. А широта охвата русского радио вообще безгранична. Так что, где бы вы ни находились, мы с вами близки 24/7. Поэтому желаю вам прекрасных выходных, а у кого отпуск на носу, интересных путешествий. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
4: Елена Север.
5: Может погибнуть весь экипаж.
4: Андрей Мерзликин.
6: Боевая тревога.
4: Евгений Миронов.
7: Чтобы все 106 вернулись назад.
4: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
8: 12+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Деньги – зло, но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: А я скажу в рифму: если не любовь, ты бровь не хмури вновь, не прикословь, не сквернословь, не пей кровь, не обвиняй свекровь, приготовь морковь и вновь скажи: моя любовь. Ну а что тут можно еще сказать, дорогие мои? Если не любовь, пусть будет любовь. Ну и, конечно, хорошая музыка. За нее этим субботним вечером отвечаю я, Артем Сорокин. Всем большой привет еще раз. Много еще непрослушанных классных песен у нас впереди этим вечером. И новинки, и свежие истории классиков. Ну вот, например, свежая песня Никиты и Марии Зайцевой.
1: Найду

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 22 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне, позвони. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве рассказали о ситуации с бензином и дизельным топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что проблемы сохраняются лишь в некоторых регионах, особенно в Сибири. Также власти разного уровня и бизнес пытаются доставить больше топлива в Крым. Решение по выпуску бензина Евро-3 зампред правительства назвал временным. Отметил, что в России хватает мощностей для производства бензина 5-го экономического класса. А еще решили до конца года продлить запрет на экспорт бензина. Вузы перестали принимать документы на бюджетные места. Сегодня был последний день. В предстоящий понедельник опубликуют конкурсные списки, а до 5 августа высшие учебные заведения будут принимать согласие на зачисление. Это основной документ, на основании которого абитуриенты внесут список принятых студентов. До приказа о зачислении будут дни тишины. В этот период отозвать заявление или подтвердить согласие невозможно. С российского рынка окончательно ушел самый дорогой препарат против ВИЧ. Газета «Коммерсант» пишет, что еще 5 лет назад лекарство «Эвиплера» было вторым по объему закупок среди всех антиретровирусных средств. А в нынешнем году препарат вовсе не приобретался. Спрос в рамках госзакупок снижался из-за высокой цены. Одновременно стали появляться современные аналоги. В результате Минздрав отозвал регистрационное удостоверение. Опрошенные россияне назвали критерии при выборе платных услуг. Как пишет ТАСС, больше половины респондентов ориентируются на отзывы реальных клиентов и наличие договора. Кроме этого, обращают внимание на прозрачность цены и рекомендации знакомых. 2/3 клиентов сталкивались с проблемами при заказе услуг за последние полгода. Самой частой причиной недовольства – завышенная цена, навязывание дополнительных работ и нарушение сроков. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Моя Мишель, открыли новый час на русском. Ну что, вашему региону хорошего финала июля в плане погоды, нормального августа. Хотя вот, знаете, чем больше я читаю синоптиков, тем больше понимаю, что три дня – это максимум, на который они способны в плане предсказания погоды. Значит, сегодня смотрю про нашу столичную погоду. Дожди будут лить всю следующую неделю. Они пишут, а где же обещано аномально жаркое лето? Засушливое лето, спрашиваю я. Еще 3 месяца назад об этом только и галдели, писали во всех соцсетях. Ну, короче говоря, нету всего этого, того, что они напрогнозировали своими институтами синоптическими. И такое ощущение, что самый лучший прогноз звучит так. На все воля Божья! Вот он, самый лучший прогноз. Высунул из окна руку, предсказал погоду по своей собственной руке. На балконе тоже можно так вот голову из окна высунул. Вот она вся и погода, а не все эти прогнозы. Привет всем, большое хорошего настроения! Хочешь?

Какое счастье субботним вечером держать в руках шампур и пластиковый стаканчик. Завидую тем, кто сейчас на даче, костер развел, тем самым отогнав комаров надоедливых, а тем, кто рядом с друзьями сейчас, с родными, с близкими. Не это ли счастье? Но все-таки чего-то в этом субботнем коктейле не хватает. Точнее, кого-то не хватает. Точнее, какой-то песни нам не хватает, которую мы давно не слушали. Нет у вас такого ощущения, друзья? Вот у меня есть такое ощущение. Не хватает. Что-то не хватает. Дальше идет «Полет фантазии». Это песня, которую мне приятно называть «Снегири из Нигерии». Кто-то любит упоминать японскую еду «Снегири, а Нигери». Ну, а кто-то по старинке «Снегири, не Гири». Качалки привет вашей Иванушке на русском. Снегири.

Ни в чем себе не отказывай. Ныряй в закаты. Русское радио. Лето.

же мы его любим, какой он крутой. Мод на русском радио, песня «Намек на нас». Все правильно, «Намек на нас». На то, что уже через полчаса мы соберемся с вами в столе заказов русского радио, возьмемся за руки, ну, кто хочет, за ноги, и будем передавать привет и делиться хорошим настроением в этот субботний вечер, делиться новостями, кто, где, кто, как, кто что делает. Так что получасовая готовность к столу заказов. Слушаем мы далее Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Скоро «Алсу» через 3 минуты. Кстати, свежая, прям неожиданно прикольная песня «Чужая» называется. Послушайте ее через 3 минуты. Пока же руки вверх, студент в версии 2024 на русском!

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

каждый счастлив по-своему. Одному хорошо, когда так же, как все, а другому, когда вообще не как все. Вот, например, 42 года назад в этот день случилось историческое событие, друзья. В 1984 году, 25 июля, состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7». Ну, то есть, если у кого-то возникал вопрос, а какое имя вообще у первой женщины, побывавшей в космосе? Света! Светик! Светлана. У меня сестру, между прочим, зовут Света. Двоюродную сестру. В общем, я это к тому, что если у вас поводов нету для стола заказов, в следующем часе мы точно их с вами найдем. У нас приветы, поздравления. Все, что вашей душе угодно, уже можно понемножку готовиться, готовить ваши приветы. Меня зовут Артем Сорокин. Всем желаю хорошего вечера.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
2: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна?
3: Делай все, что хочешь.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о невозможности заморозить украинский конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что это связано с позицией Киева. Ранее сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям. По словам Пескова, после этого президент России подробно рассказал Токаеву о ходе спецоперации. Подробности представитель Кремля не раскрыл. В правительстве пообещали до конца года продлить запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать в том числе для производителей. Также вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления топливного рынка. Это необходимо, чтобы НПЗ не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. По словам зампреда правительства, сложная ситуация с топливом сохраняется в некоторых регионах, особенно в Сибири. Совет Федерации одобрил закон о поддержке молодых медиков, которые проходят наставничество. Документ дает право правительству, госорганам регионов и муниципалитетам устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной помощи. В Думском комитете по охране здоровья говорили, что это положительно повлияет на решение кадровой проблемы здравоохранения. Ученые связали частый просмотр телевизора с уменьшением мозга. Сотрудники Университета Южной Калифорнии в течение 20 лет изучали больше 1000 добровольцев. По результатам МРТ выяснилось, что у тех, кто в среднем возрасте много смотрел телевизор, объем областей мозга, связанных с памятью и ранними признаками болезни Альцгеймера, оказался меньше. Также сократились лобные и затылочные доли. Они отвечают в том числе за планирование принятия решений, а также обработку зрительной информации. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, раз меня зовут Артем Сорокин через букву «Ё». Вы меня, Артем, может быть, в продолжении новостей от Рустама Каримова скажу такую новость. Институт Виноградова успокоил, что отказываться от буквы «Ё» в русском алфавите никто не собирается. Никто не собирается изгонять ее из русского алфавита. Вот надо было сказать это той паспортистке, которая лет 20 назад, а то и 25, написала мне вместо «Артем» «Артем». Так что, в принципе, я Артем Сорокин. Ну так-то, если чисто формально по паспорту, можете называть меня отныне Артем Сорокин. Да, все, начинаем мы «Стол заказов». Пишите разные буквы, и хорошие, и не очень хорошие. Все принимается, все обрабатывается и выдается в эфир русского радио. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры по этому номеру. Начинаем мы со следующих приметов. Доброго вечера, Сашенька, Димулечка, Темочка. Вы настоящие друзья. Прекрасных, зажигательных выходных. С любовью, Наталья из Калининграда. Добрый вечер и здравствуйте, дорогой душе русское радио. Я сегодня был на работе и очень сильно устал. Это пишет Денис Прошагин. Поставьте для меня песню. Хорошего вечера, Артем, и всем радиослушателям. Денис, без проблем. Мы начинаем «Стол заказов» со Стаса Пьехи.

будем считать, что самый красивый сегодня Алекс Герман. Привет, Артем. Поздравь, пожалуйста, с днюшкой Алекса Германа из небольшой деревушки Байлингрис. Желаем ему надежных друзей, красивых девчонок, достижения всех поставленных целей. Поздравления от Алекса, его семьи, мамы Тони, папы Давыда, всех друзей и родственников. Ну, я посмотрел, Байлингрис, деревушка, а точнее даже маленький город, находится в Баварии, в Германии, и там есть Хиршберг. Это такой средневековый замок на горном отроге, так что я хочу пожелать Алексу Герману, ну, в общем, найти себе хорошую королеву и переехать в этот замок вместе с королевой и с детьми.

0: карту для новоселов. Получай 50 тысяч бонусных рублей на товары для ремонта и стройки. Заезжай Чернышевского 147А, Конева 36, Пошехонское шоссе 18, Вологде. Подробности у продавцов. Акции действуют до конца 2026 года.
1: Ищи стабильный

0: 8-13-21. Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все верно. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Привет, Русское радио. Хорошего настроения. Пишет Арина Мирошниченко. Передайте привет моему мужу Михе в Таганрог от Аришки. Поставьте, пожалуйста, классную песню. Светлана, передайте поздравления с днем рождения. Светлана. Дальше. Дарья. Привет, привет всем, кто сейчас служит, и моему родному брату передаю привет. Марина Барышенская или Барышинская, Белгород, привет. Мы самый лучший город на планете, несмотря ни на что. Всем желаю хорошего настроения. Дальше. Привет, Артем. Юлия пишет, хочу поздравить Вову с днем рождения. Пожелать ему всего самого наилучшего, успеха в жизни от брата Димы и любимого папы. От мамы тоже. Целуем и любим. Екатерина, хочу поздравить с днем торговли весь наш коллектив торговой сети «Пчелка», город Смоленск. Хочу пожелать нам хороших продаж, адекватных покупателей. Девчонки, терпение нам. Очень хочется отметить наших лучших руководителей, руководителей нашей сети «Пчелка» Нагубенко, город Смоленск. Русское радио, стол заказов, продолжает Мари Краймбери.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы продолжаем. Рома пишет. Передаю привет всем водителям и пассажирам такси. И всем привет тавдинцам, город Тавда. Артем Курнакин. Поздравьте мою любимую маму Елену Курнакину и Сашу Черненко с днем работника торговли. Они уже 30 лет трудится в этой сфере. В городе Сызрань, в магазине «Победа». Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, благодарных покупателей, успехов и море радости. Мы вас очень любим от сына Артема. А Любовь Княжева. Передаю огромный привет любимым детям. Ване, Маше, Илюшке, маме Валентине Ивановне и любимому Сережке, который сейчас очень далеко. Люблю вас, мои дорогие. Здоровья вам и солнышко в душе. С любовью и уважением. Мама Люба, Сергиев Посад. Елена, передайте привет, большой привет Оренбургскому театру кукол Пьеро. Отдыхайте, дорогие. Скоро все увидимся. Анастасия Васильева. Сидим с мужем на даче у костра. Кайфуем! Желаю всем хорошего настроения. Привет всем нашим друзьям и близким от семьи Васильевых. Так, Алекс пишет вот в продолжении темы буквы «Ё». Артём, без «Ё» никак нельзя. Это как же тогда говорить «Ё-моё»? «Е-моё»? «Ё-моё» круче слушается. Ну, а как же говорить «Всё будет хорошо»? Не будем же мы говорить на русском радио «Все будет хорошо». Ну, как-то корявенько, правда? Так, ну что, стол заказов продолжается. Пишите в наши мессенджеры. Время еще есть. +7 916 003 105 7.

На русском радио продолжается стол заказов. Всем добрый вечер. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитивный эфир. Передаю привет дорогой Ольге Михайловне. Спасибо ей большое за учебу, помощь, советы и поддержку. Артем, прекрасного эфира, приятного вечера. Спасибо, русское радио. Виолетта Кулик, привет из города Евпатория, Крым. Любимый муж Леоненко Сергей. Все будет хорошо, мы рядом. Жена Виолетта и сын Ярослав. Мы всегда рядом. Так, дальше. Настена Русская. Привет, русское радио. Передаю привет Дмитрию Шепелеву, Михаилу Кочеткову, Андрею Черношейкину. От их любимых и от их. От соседки Настены. Сильно люблю Диму Шепелева. Юлия Владимировна. Привет из Питера. С русским радио все действительно хорошо. Николай Воронцов. Добрый вечер. Привет из Курска. Дочка Кира. Улыбнись и не обижайся на папу. Сергей Амутнов. Привет, Артем. Передай привет из Кузнецка, Пензенской области, подруге Ларисе и всем моим родным. Всем хорошего вечера. Ольга Кудашина на странице ВКонтакте у нас пишет: передаю привет своему любимому мужу Кудашину Игорю. Люблю тебя, зайка мой, ты у меня самый лучший. Желаю, чтобы все у нас с тобой было отлично. Твоя Оля. Поставьте для нас хорошую песню. Так, семья Унжаковых поздравляет сына и внука Матвея с 4-летием. Дорогой Матвейчик, поздравляем тебя с 4 годочками. Ты уже такой большой и столько всего умеешь. Это так здорово. Желаем тебе каждый день находить что-то интересное, новую игрушку, веселую игру, доброго друга. Пусть все твои затеи получаются. А если что-то не выходит, не грусти. Рядом всегда есть те, кто поможет. Пусть будет много-много радости, вкусных угощений, самых классных подарков. Расти счастливым и смелым. Узнавай мир и оставайся таким же замечательным мальчишкой. С днем рождения, Матвей!

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Валерия пишет: слушали, как вы сегодня говорили про субботу, шашлычок и пластмассовый стаканчик. Артем, суббота есть, шашлык был, стаканчик тоже есть, но мы сегодня не на даче, а дома занимаемся уборкой в беседке, отдыхаем. Это, конечно, отдыхом это, конечно, не назовешь, пишет Валерия, зато благодаря русскому радио и позитиву в голосе работа проходит тепло, весело, с отличным настроением. Большой привет вам из Риги, ваши слушатели Валерия и Андрей. Доброй ночи, любимое русское радио, передайте привет Гагаузии, городу Камрад, паломнической группе. Мы только приехали из Греции, были на мощах святых Паисия Святогорца, Нектария Эгинского, Ивана Русского. И не только. Спасибо, боженьки, за все. Особая благодарность отцу Федору и матушке Марии. Всем мира, добра, любви от Василисы Георгиевой. Спасибо большое. Добрый вечер. Хочу передать привет подруге Олесе и пожелать ей хороших выходных, солнечного настроения, удачи во всех делах и побольше счастливых моментов. Спасибо, что ты есть. С наилучшими пожеланиями, Диана. Привет, Русское радио. Дмитрию Шепелеву большой привет. Настена вновь пишет: сильно его люблю. Привет, привет моим детям Алексею, Веронике, Марине, невестке Виктории, внукам Егору и Еве, маме Наталье, любимому мужу Олегу. Всем хорошего настроения на выходные. Ваша мама Оксана. Андрей Качусов: привет, Русское радио, я вас слушаю 4 года, спасибо, что вы есть, у вас хорошие песни. Елена: дорогому для меня человеку Андрею большой привет, он самый лучший. Москва: Дмитрий передает привет другу из Улан-Удэ и желает ему удачи и успехов.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве назвали временным решением по выпуску бензина Евро-3. Вице-премьер Александр Новак заявил, что такую меру ввели для наполнения топливного рынка. Причем отметил, что в России хватает мощности для производства бензина 5-го экономического класса. Также, по словам зампреда правительства, запрет на экспорт бензина продлят до конца нынешнего года. Ранее власти ввели стимулы для импорта горючего и перенесли сроки планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Совет Федерации вдвое расширил список правонарушений для выдворения иностранцев. В перечне теперь 45 статей КОАП. В частности, добавили неповиновение законным требованиям пограничников и участие в несанкционированных митингах. Также выдворят за дискредитацию вооруженных сил и призывы к санкционному давлению на Россию. Вместе с тем повышаются и штрафы за нарушение правил пересечения границы и незаконную работу иностранцев. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Минобрнауки заявили РИА Новости, что сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. Новая система предполагает базовое, специализированное высшее образование и профессиональное. Также в рамках обновленной модели во всех вузах обязательно будут преподавать историю, философию и основы российской государственности. Первый тур российской премьер-лиги продолжился сегодня 4 матчами. Действующий чемпион «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5-0. Московская «Динамо» сыграла в ничью с «Крыльями Советов» 0-0. А вот махачкалинская «Динамо» победила «Факел» 2-1. Также успешно стартовал «Спартак», который на своем поле обыграл новичка РПЛ «Родину» 3-0. Завтра состоятся еще 3 матча. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артём Сорокин на русском радио.
2: Как хорошо мы с вами пообщались в столе заказов. Хорошо, но мало. Кто-то скажет, эх, ведущий, не передал ты наш привет в прошлом часе, а мы старались. Друзья, ну, все прочитать невозможно, приветов сотни, а времени не так много. Так что до следующего раза, поверьте, никаких предпочтений особенных у нас нет. Читаем все в порядке живой очереди обычно. Так, ну и, может быть, для затравочки скажу о поводах на завтра, на воскресенье, на где-то уже на сегодня. В России будет день военно-морского флота и день парашютиста. А еще в мире завтра будет отмечаться день дяди и тети. Не забудьте поздравить ваших дядь и теть. В этом часе мы продолжаем слушать лучших, любимых и начинаем час елки навсегда. Готов по-прежнему ставить для вас лучшие песни в этом часе.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Акция действует до конца месяца.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Босс назначил меня своей правой рукой.
4: Уже боюсь своих обязанностей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.
6: Русское радио.

Помните, как в книге «Ёжик в тумане»? Все-таки хорошо, что мы снова вместе, думает ежик. Вместе нам хорошо, вместе мы одна большая семья. Семья русского радио. Знаете, мне понравилось, как сказал наш Александр Пряников из вечернего шоу, чтобы все было хорошо, надо постоянно слушать русское радио. Тогда все будет хорошо. То есть это определенные условия. Слушаешь русское радио каждый день, тогда все будет хорошо. Хорошая мысль. Мне кажется, это логично, если редко слушаешь. Но тут уж можно подумать. Я Артем Сорокин вместе с вами в этом часе, а в следующем Илья Крылов уже здесь, в коридорах русского радио.

Ну, в любой традиции, хоть во французской, хоть в эскимосской, можно найти какие-то здравые зерна, интересные моменты. Например, вычитал, что французский подход к любви – это баланс между романтикой и свободой. Давайте расскажу вам поподробнее. Легкость и игра. На свидание во Франции не принято готовиться чересчур серьезно. Небольшое опоздание девушки могут воспринимать как игривый жест, подчеркивающий независимость. При этом в начале общения инициативу чаще проявляет мужчина. Но современные француженки вполне могут и сами пригласить на встречу. Ну, в общем, это касается и наших мужчин тоже, мне кажется. Иногда девушки очень даже проявляют инициативу. Прямота в общении. Французы ценят открытость. Лучше прямо сказать о своих чувствах и намерениях, чем делать туманные намеки. Тоже касается личных границ и предпочтений. Все принято обсуждать спокойно и уважительно. Ну и, наконец, равенство. В паре стараются сохранять баланс. Нет жесткого разделения на добытчика и хозяйку. Решения и бытовые обязанности чаще распределяют по договоренности, а не по стереотипам. Ну, в общем, если интересно, можно что-то из этого почерпнуть, хотя мне кажется, что у нас во многом все то же самое. Во многом. 23:28, столица Русской Радио. Вместе с вами меня зовут Артем Сорокин. Дальше у нас Марфа, руки вверх, Юлия Савичева для нашего настроения.

0: как-то Валерия призналась, что одним из секретов их любви с Иосифом Пригожиным является то, что они вместе в творчестве много лет. Их связывает не только личная, но и профессиональная жизнь. Отсюда, наверное, и нежность. Иосиф Пригожин был много лет продюсером певицы. Это, кстати, знаете, перекликается с новостью, которую я недавно прочитал. Парочка где-то в США прожила вместе лет 50, а то и 60. Потому что они постоянно были в ремонте. Они вместе что-то делали, строили дома, ремонтировали дома. Ну, чем не история похожа на Валерию и Иосифа? Илья, правда ведь?
1: Да, Артем, привет. Слушай, делали эти ребята, вот парочка, да, заботливо ремонт.
0: Конечно.
1: Нежно. Не ругались из-за ремонта, не разводились из-за ремонта. А то, знаешь, кто-то не той краской покрасил стену или там обои не те поклеил, и побежали там ругаться, разводиться, драться.
0: Ну, как в том анекдоте, пока клеили обои, три раза разводились.
1: Во-во-во.
0: Так что, друзья, кто сейчас или завтра, или на выходных, на следующих, и вообще этим летом будет делать какую-то косметику у себя дома, косметический ремонт, слушайте Русское радио, мы вас будем примерять и не будем позволять вам ругаться. Правильно?
1: Это точно,
0: это
1: да.
0: Точно. Ну, а ночь суббота на воскресенье готов украсить, поставить самые лучшие песни. Илья Крылов, я убегаю, пока.
1: С удовольствием, пока, Артем.
2: Артем Сорокин.

0: новая песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне
1: говорила, помнишь, где была любовь. Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве подтвердили планы снизить норматив продаж топлива на бирже до 2%. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что это необходимо для обеспечения горючим приоритетных потребителей, в том числе северные регионы и сельское хозяйство. Такая мера будет действовать в период дефицита. Норматив по продажам топлива – это минимальная доля от всего сырья, которую крупные нефтяные компании должны продавать через биржу. В июле норматив снизили с 15 до 10%. Участники спецоперации и члены их семей смогут общаться с психологом при диспансеризации. Такой приказ Минздрава сегодня вступил в силу. Теперь встреча с медицинским психологом будет проходить в первый день медосмотра. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение 3 рабочих дней, а сельские жители в течение 10 дней после начала диспансеризации. В Госдуме рассказали, когда накопительное страхование жизни выгоднее банковского вклада. В Думском комитете по бюджету и налогам заявили ТАСС, что такой вид страхования лучше оформлять на случай потери кормильца при невыплаченной ипотеке или для долгосрочных накоплений детям. Эта программа сочетает страховую защиту и механизм накопления, причем предусматривается выплата, если наступит страховое событие. В Москве и Подмосковье сегодня ожидается кратковременный дождь с грозой. В гидрометцентре заявили ТАСС, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 26 градусов, ночью плюс 15. Ранее синоптики сообщили, что в течение ближайшей недели будет дождливая погода, осадки прекратятся к следующим выходным. В первые дни августа столбики термометров будут подниматься до 29 градусов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Будни, когда не выспались, глаза еле открываются, и вот так вот едем в общественном транспорте, на работу, а все вокруг на нас смотрят и нисколько не удивляются такому нашему виду, потому что и сами такие не проснулись. Но это все, как я уже сказал, в будни рано-рано утром. Ну а сейчас об этом и беспокоиться не стоит, у нас выходные, второй день наступил, отдыхаем, наслаждаемся прекрасной погодой, мы бодры, веселы, спать совсем не хочется. Вот давайте вместе не спать до 8 утра по Москве. Всем большой привет.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Будь здоров, будь счастлив и будь богат, говорят обычно в таких случаях. Но еще бы, когда это самый лучший день, и такой день скоро наступит. 2 августа, в следующее воскресенье, и русскому радио исполнится 31. И мы приготовили вам такие подарки, что просто закачаетесь. Скоро об этом более подробно мы начнем рассказывать вам в эфире. Ну а пока еще подержу интригу, чтобы интереснее было ждать день рождения русского радио. Готовимся.
1: На русском радио Илья Крылов.

Артур Пирожков и его Чика или Чика дернули и полетели салюты в разные стороны в честь этого воскресенья. Танцы, песни, не хочется ни о чем другом думать, только расслабленное такое состояние. Мы отдыхаем, и все вокруг тоже это делают, ну а музыка русского радио помогает. Впереди новая песня Романа Архипова, называется она «Все будет хорошо», пусть так сегодня у всех и будет хорошо и только, но сначала подпоем Виктории Дайнеко. Поехали!

миллионы лет люди ищут и находят правильные слова, способные горы сдвинуть и любое ледяное сердце растопить, превратить любовь в яркий спецэффект. Увидели, влюбились и навсегда вместе остались. И зодиаки здесь совсем ни при чем. Хотя и по ним, по зодиакам, многие ориентируются, пару себе подбирают. Если в вашем случае это работает, то почему бы и нет? А вот вам и песня «Зодиак» прямо сейчас от «Елки». Пусть поможет, и у вас все будет хорошо. На русском радио по-другому не бывает. Меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую.

Летом думаем о зиме, шубу ходим по магазинам, выбираем или еще что-то такое из одежды теплой, пока действуют летние скидки на зимние вещи. А зимой всегда мы мечтаем о лете. Ждем его, чтобы побыстрее наступило, но пока ждать не надо. Лето за окном и в каждой песне на русском в исполнении групп Hi-Fi и Reflex Дмитрия Маликова и Нюши, с которой уносимся в эту воскресную летнюю ночь.

0: Если синоптики не ошибаются, накроет сегодня дождь Москву. Днем пока в столице тихо и сухо, но что касается дождя, он будет из ваших приветов и поздравлений на русском радио с 2 до 3 по Москве. Пишите в ночной стол заказов, наш номер 8-916-003-105-7, и оставляйте сообщения в наших официальных группах русского радио, в Одноклассниках и ВКонтакте.
1: На русском радио Илья Крылов.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стартовал воскресный стол заказов. Давайте подтягивайтесь поближе к радиоприемникам. Пишите на русское ВК и Одноклассниках. И к вашим услугам наш номер 8-916-003-105-7. Илья Крылов у микрофона. Здравствуйте. И стулы пишет нам футбольный болельщик Арсений Иванов. Доброй ночи, русское радио. Вчера футбольный клуб «Зенит» обыграл «Акрона» и «Тольятти» 5-0. Хочу, чтобы «Зенит» выиграл лигу, написал Арсений. Ну, чувствуется, что вы болеете за свою любимую футбольную команду. Это очень хорошо, правильно, так и надо. Дальше. Привет, любимое русское радио. Поздравляю с днем работника торговли нашу сеть магазинов «Престоль», в частности, город Дмитров, мою начальницу Инну Борисовну и напарниц Таню, Женю и Индиру. Ударной нам работы от Светланы было. Девчонки, празднуйте, ну и трудитесь одновременно. Доброй ночи, уважаемое русское радио. Хочу поздравить свою бывшую коллегу Анжелу из пятерочки города Моздока, Северная Осетия, с днем рождения. И пожелайте здоровья, счастья, удачи, чтобы все желания исполнились. И то, что ты задумала, сбылось. Сообщение отправила Марина.
0: Стол заказов на русском радио.

100 заказов на русском радио. Хорошенький, красивенький. Продолжаем его. Доброй ночи, Илья. Москва, любимое русское радио. Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечают сразу две моих подружки-москвички. Ольга Ресина и Екатерина Гачуа. Девчонки, счастья, здоровья, любви, финансовой стабильности. Пусть все задуманное у вас сбудется. С наилучшими пожеланиями. Алексей Власов из Степной Пальмиры. Илья, вам бодрящего кофе и отличного эфира. Ну, а вам конфетку от меня, Рускородину Алексею, за такое пожелание. Дальше. Привет, Русское радио. Большой привет водителям и пассажирам такси города Павлово, Нижегородской области. Хорошей работы, коллеги. Сергей, серебристый Prius 636. И еще от Жени Семенова. Привет. Сегодня у моей жены день рождения. Хотим поздравить, пожелать удачи, здоровья, любви, терпения. Муж Женя, дети Карина, Дэвид, мама Ира. Привет всем из Германии. Большой-пребольшой.

0: «Стол заказов» на Русском радио.
1: Скорее присылайте приветы и поздравления. Воскресный стол заказов 8-916-003-105-7. Не забывайте про «Одноклассники» и ВК Русского радио. Меня зовут Илья Крылов, а вот и новые письма. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Самедика». Бригаде номер один, дорогие коллеги, всем прекрасного настроения, удачной ночной смены. А еще хочу поздравить нашего кладовщика Александра Гурского с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, материального достатка и вам, любимое русское радио, привет, вы лучшие. Поставьте самую классную песню, просит Виктория Колесник из Республики Беларусь, из Минска. Конечно, будет песня, но прежде еще одно сообщение успеваю озвучить. Катерина Рыбакова пишет: огромный привет из очень жаркой Италии. Сидим с мужем Евгением на балконе, играем в мемы и слушаем русское радио. Муж мой дорогой, люблю тебя сильно-сильно.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: черешни всем спелой и арбузов сладких, сочных, хрустящих и дынь ароматных, да, головокружения и летнего русского всем и каждому. У нас стол заказов, продолжаем. Всем большой привет, это снова веселые ночные грузчики Сухонского молочного комбината. Мучаемся со сгущенкой. Чего вы там с ней мучаетесь? Надо ее есть. Большой привет всем, особенно нашему суперскому карщику. Всем добра от Павла. Дальше Илья. Доброй ночки, здрасте. Отличного настроения под музыку любимой радиостанции. У нас жара до плюс 40, у вас дождь. Поделитесь прохладой, москвичи. Да, пожалуйста, прохлада, прохлада, летите. Русское радио, вы мои самые любимые друзья, музыкальные диджеи, ведущие новостей. Обнимаю всех вас, каждого отдельно целую в щечку. С любовью, ваши навеки. Людмила, город Камышин. О, где жара, в Камышине. Ну все, камышане, вам от нас дождик пришлем в упаковочке красивой русскородины. Дальше от Егора послание. Доброе утро, Русское радио. Мы работаем на Вернинском месторождении в Иркутской области. Скоро домой. Вчера у моей коллеги Елены Ильиной был день рождения. Поздравьте, пожалуйста, с этим событием. Пожелайте ей прекрасного настроения, успехов в работе, женского счастья простого. Ну и чтобы всегда все было хорошо. Большое спасибо, Русское радио. Пожалуйста, обращайтесь. Все остальные тоже на 8-916-003-105-7 и заглядывайте в контакт Русского радио и в Одноклассники. Я Илья Крылов. И туда, и туда, и туда. Везде забегаю, смотрю, что интересного происходит, что вы присылаете.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И жизнь спешит, и мы с вами тоже спешим. Стали заказов на русском, все бы успеть прочитать. Здравствуйте, русское радио, меня зовут Тимерлан. Я хотел бы передать привет из Краснодара семье Наймановых, которые живут в селе Кочубеевском. Также хочу передать привет брату Замиру, жене Диане. Всем желаю добра, успехов, процветания и хорошего настроения. Следом жена пишет: спокойной ночи божественному мужу. Ты самый-самый-самый лучший. Ну, боже мой, как это красиво. Так, доброй ночи, русское радио. Хочу передать привет Сергею Борисову, Марии Агиенковой, Игорю Гузенко и всем отдыхающим этим летом на дачах и в городе Тбилиси. Удачного, теплого, жаркого эфира. Всем мира, добра. Павел Сорокин, город Москва. Павел, спасибо огромное. Эфир, надеюсь, у нас жаркий. Так и есть. Все верно. От Юли послание. Русское радио, привет. Мы только что прилетели из Кабо-Верде. Едем домой в Мурсию. Люблю тебя, Серега. И всех остальных тоже. Всем добра. И еще большой привет летит мамулечке, красотулечке Катеньке. Я ее очень сильно люблю, написала заботливая дочка Аллочка из Москвы.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

Привет-привет всем, кто с нами на русском. Илья Крылов у микрофона. Продолжаем стол заказов. Дорогое, любимое русское радио. Большой привет родителям Наталье и Владимиру, сестре Тане, любимым друзьям Тане и Халису. Сидим на даче, все вместе отдыхаем. Слушаем вас от Евки и Янки, любимых дочерей. Это было. Алена пишет. Всем большой привет из Пензы. Нежнейшего рассвета, сладкого воскресного утра. Боже мой, как это романтично. Серега передает большой привет всем слушателям, особенно своей любимой жене Наташе. Мы с ней сейчас отдыхаем на даче, слушаем русское радио и ужинаем. Также привет городу Щелково. Мы вас любим, а мы вас любим. Марина Родионова продолжает. Привет, русская. Спасибо, что сопровождаете бодрящей музыкой в пути. Едем из Тулы в аэропорт Внуково. Всем хорошей легкой дороги, чтобы на пути попадались только заправки с бензином. Марина, прекрасное пожелание. Я бы еще добавил и без очередей.

0: нас с вами под луной встреча, летний на русском, если ночь за окном, как у меня в Москве, но если утро, пусть там у вас на Дальнем Востоке солнце светит. Вот, в частности, в городе Южно-Сахалинске Катерина Иванова пишет: «Привет, Русское радио, мужу Павлу Иванову и сыну Роме, большой привет, я их сильно люблю. Доброе утро, Русское радио, огромный привет студии воздушной гимнастики «Сделай шаг». Сегодня они едут в горную Шорию на сборы. Всем хорошего настроения, спортивного синтеза и отдыха на свежем воздухе». Спортсмен Сергей написал это послание. Ну и всем, конечно же, посоветовал спортом заниматься. Галине Фирсовой из Беллы большой привет от Антонины. Дальше. Здравствуйте, Русское радио. Спасибо, что вы есть. Хочу поздравить свою супругу с 45-летием. Мы живем как одно целое уже 15 лет. Люблю тебя. С праздником, Русское радио. Как свидетель. Все будет хорошо. Я буду рад. Всем большой привет. В Кемерово приеду. Будет полный аншлаг, как всегда. Сказал Андрей. Ну, сказал мужчина. Обязательно сделает. Слова подкрепит делами. 8-916-003-105-7. Вы тоже подкрепляйте свои слова поздравлений и приветов делами. Отправляйте вот прямо сейчас на Русское радио.
1: Стол заказа Русского радио.

0: новая песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио. И не

0: Друзья мои дорогие, ставим на стоп этот стол заказов, а в 14.00 программа вернется в эфир Русского радио 5. Ну а пока я, Крылов Илья, дочитываю послание, слушаем Русское радио на солнечном берегу в Болгарии. От болгар большой привет россиянам, вам в Болгарию тоже от нас привет. Любимое Русское радио, спасибо вам за ваши теплые слова, добрые песни. Мы с моей любимой Танюшей и сынулей Максимом едем с отдыха в Джугбе, в наш родной подмосковный Ликино-Дулево. Родные мои, Танюша и Максим, люблю вас сильно. С уважением к Русскому радио и всей аудитории Алексея Солодовников. Так, Юля поздравляет сына Ромочку с днем рождения. 10 лет исполнилось Роме. Русское радио присоединяется. От Ивана послание. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Галину Пышкину с днем рождения. 36 лет, учитель высшей категории от мужа Ивана. Это было. Галине привет и от Русского радио.
1: Радиоканал Русское радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

произошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично, у меня дома ждут.